0: Мизмо, Европа Плюс 3.20. Я словно Мизмо говорю тебе hello. Да, мы продолжаем вместе с хитами наблюдать эту прекрасную ночь. Впереди кто нас ждет? Много талантов. Дэвид Гетта, Сэм Мартин, Dangerous. Также Тим Белорусских, Мысли споет гость живого завтрака, который, кстати, 25 сентября у нас случится здесь, в столице. Залетай, если вдруг будешь свободен. А если будешь занят, отменяй дела, переноси и залетай. Будет очень круто. Hunter X тоже появится впереди. Golden. Никуда не уходили. Тим вперед.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность. Температура – плюс 11 градусов. Ветер северный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 7, плюс 16 градусов. Ветер южный – 2 метра в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это 4 миллиона друзей.
3: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
4: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

уже давно прошли, но Sweet-то остались, сладкие ночи. Просто они уже не летние, они осенние. Филатов Гаррес и Денис Ферст на Европе Плюс. Продолжаем классное настроение. Сомбер впереди, 12 to 12. И мистер Know It All от Тедди Свимса успеем послушать.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут хитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно Баста, обязательно моя Мишель. Если я буду танцевать. Этого потанцуем под Offenbach и Overdrive. Ну а чуть ранее Медуза и Генри Гамамио Don't Wanna Go Home. Вся эта красота уже в следующем часе. Специально для тебя. Не пропускай.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в столице.

Если ты выбираешь песню для плейлиста от кровати до холодильника с утра или вечером, то, пожалуйста, Сидерленд — это хедлайнеры. Это хедлайнеры, потому что под ту-ту-туру мы все идем съесть что-нибудь вкусненькое и вечером, и с утра тоже. Вот тебе Сидерленд. Ребята в помощь. Скрасит настроение. Впереди Whisky, Синус Давуда, Диги-Диги, также Self-Aware, Temper City. Меня зовут Миша Зайцев. Летим вперед.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Divox, Slow Down здесь на Европе Плюс, 4:35 уже в Москве. Постепенно можем просыпаться. Меня зовут Миш Зайцев. Поставлю для вас совсем скоро Him for the Weekend. Да, Coldplay и Beyoncé появятся здесь. До этого Кланг Рассел, Right. Делай громче. Летим в это утро.

0: Отличная работа. Diving to me, Эллок и Галет на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. В финале этого часа Кристина Гиллер появится. Да, и также Warning Signs от Ларин. Успеем послушать. Никуда не уходи. Еврохит топ 40.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Cat's Eye. Animal. Мощный взлет. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Номер один. Шакира и Burna Boy. Дай, дай. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять часов утра в Москве.
3: Крутой подъем.
2: А неужели наступило прекрасное утро и крутой подъем тоже случился со всеми с нами? Да, да, вот так и есть, среда, 16 сентября, на календаре. Миша Зайцев меня зовут, сегодня у нас отмечается День парикмахера, World Barber Day. 9 лет уже празднуют это событие, поэтому если у вас есть друзья, знакомые, приятели, которые, ну, создают невероятную красоту на голове у людей, то самое время, даже вот сейчас в 5:01, ну не позвонить, но может быть написать, или позвонить, но чуть попозже, да, когда они проснутся, возьмут с собой, значит, ножнички, да, вот все оборудование и отправятся на место работы, хотя у них, наверное, все оборудование всегда на место работы лежит, да. В общем, поздравляем наших прекрасных парикмахеров, наших барберов. Сегодня что будем делать? У нас удачный созвон в этом часе по программе, да, будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов сразу после гороскопа и хиты на Европе Плюс тоже, разумеется, Шакира, Born Boy, впереди Дай-Дай, также Girls Like You, Maroon 5 и Cardi B, сразу после Феникса, Маршмеллоу и Portugal The Man прямо сейчас в крутом подъеме на Европе Плюс.
0: Крутой подъем.
2: Европе Плюс.
0: Крутой подъем.
3: Подъем.
0: На Европе Плюс.

0: Второй подъем.
1: В социальных сетях появился документальный фильм о телефонах в форме кота Гарфилда, которые уже 40 лет вылавливают у берегов Франции. В начале 1980-х контейнер с тысячами оранжевых телефонов в форме Гарфилда потеряли в Атлантическом океане. Жители рассказывают, что в детстве собирали телефоны и воспринимали это как игру. Сейчас найденными экземплярами украшают дома и участки. Вокруг этой истории появились экологические инициативы. Жители собирают мусор на побережье, перерабатывают пластик и чинят найденные вещи. За 40 лет так и не удалось найти полностью сохранившийся телефон. Специально для съемок фильма из деталей разных найденных Гарфилдов собрали один работающий экземпляр. Нет, ну это, конечно, что-то потрясающее. Вот представляешь себе огромный Атлантический океан, и где-то там плавают коты Гарфилды, да, ну, правда, в форме телефона, да, и периодически выплывают на берега Франции. Это просто очаровательно. Вот хотелось бы мне какой-нибудь такой вот экземпляр найти, да, потом поставить на полочку под, как это сказать, такое прозрачное стекло, да, как настоящее, как что-то невероятно ценное. Впереди больше хитов, больше музыки, тоже ценные. Junior Caldera появится, Natalie Kills и Fire's Movement. Специально для тебя Lights Out. Сразу после Count On Me, Богдан Медведи. Делай громче, летим вперед.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Go Crazy, Lights Out, 5:19 утра, да, среда, надо сходить с ума в это время, ну, в положительном смысле, наслаждаться жизнью, вставать, заваривать кофеек и делать все дела, которые запланировал, быть продуктивными, потому что, ну, сентябрь же, как иначе-то, как иначе, это вот в августе мы позволяли себе, да, расслабляться, а сейчас нет, кто будет вершить великие дела, кроме нас, никто, гороскоп на горизонте сразу после Айова, нас поет мы, Hold On Me, прозвучит Кайго и Сандра Каваса.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину ясно. Температура – плюс 8 градусов. Ветер северный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 10, плюс 21 градус. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных.

0: слушаем советы вселенной на середину этой недели. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте, действительно ли это сейчас необходимо. Тельцы, помните, что на вкус и цвет товарищей вы не всегда найдете. Близнецы, отложите все дела ради деятельности, которая доставляет радость. Раки, не отбрасывайте идеи только потому, что другим они кажутся абсурдными. Львы, фортуна на вашей стороне, так что рассматривайте все поступающие предложения. Девы, все важные разговоры, как делового, так и личного характера, лучше планировать на вторую половину дня. Весы, научитесь радоваться не только своим, но и чужим успехам. Скорпионы, непринужденная беседа о старых временах натолкнет вас на интересные идеи. Стрельцы, кто-то пытается вам в чем-то помочь, но сделает только хуже, поэтому лучше давайте сами. Козероги, сегодня ваши эмоциональные качели, наконец, ненадолго остановятся. Водолеи, звезды советуют уходить от конфликтных ситуаций и не спорить по пустякам. Рыбы, смахните пыль с кроссовок и отправляйтесь на тренировку. Вот что советует нам вселенная. Удачный сезон впереди, сразу после Нептуники, What If и Sweet But Psycho. Успеем послушать Айву Макс прямо сейчас.
1: Крутой подъем. На Европе Плюс.

What If от Нептуники здесь на радио номер 1 в России. 5:35 уже в Москве. Самое время подарить подарочки кому-то из наших слушателей. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, будем играть в удачный созвон. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя здесь.

0: что, та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на удачу. С нами на связи прямо сейчас Иван. Вань, привет тебе!
1: Здравствуйте.
0: Ну, рассказывай.
1: Очень приятно, что дозвонился.
0: Вот, замечательно. Как поживаешь? Как прошла первая половина сентября, уже 16 число? Чего интересного происходило?
1: Да ничего, в огородчике убрался, все как полагается, картошка, огородчик.
0: О, хорошо. Недавно наш ведущий новостей Павел Беседин рассказывал, что огород помогает от депрессии и спасает даже от развития деменции. Так что это вообще красота, представляешь?
1: Да.
0: В общем, так что...
1: Знаешь, что делать.
0: Во-во, полезным делом занимаешься. Вань, ты не один.
1: Да,
0: с нами на связи еще Вера. Вера, и тебе тоже большой привет.
2: Привет.
1: Вера, привет.
2: Привет, привет.
0: Вер, ну а ты рассказывай, как ты проводишь последние дни? Тоже в огороде или где-нибудь еще?
2: Вот нет у меня дачи.
0: Mm-hmm.
2: К счастью или к сожалению, не знаю. Но пока к счастью для меня.
0: Mm-hmm. Хорошо.
1: У меня работа, не дача, у меня дом.
0: Дом. Ну, шикарно. Вера, у тебя работа, ты говоришь, да? В основном.
2: Работа, дом, семья. Ребенок в школу уходит.
0: Ага. О, вот уже своеобразное приключение. Ребенок в школе,
2: да.
0: это я понимаю. Это отдельное удовольствие во всех смыслах этого слова. Ребят, ну, в общем, мы сейчас будем играть в удачный созвон, сравнивать последние 3 цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадает, каждый подарочек получает. Готовы?
2: Готовы.
0: Окей. Вань, ты первый дозвонился, поэтому с тебя и начнем. Давай последнюю цифру своего номера. Что у нас там?
1: 4.
0: Вера, у тебя?
2: 3.
0: Близко, близко, близко. Да, да, да, чуть-чуть. Ну ладно, давайте, у нас еще 2 попытки есть. Вань, давай предпоследнюю.
1: 5.
0: Вера, у тебя?
2: 7.
0: Угу. Ладно. Ну, давайте еще раз попробуем. 3-ю с конца. Вань, что там?
1: 4.
0: Вера?
2: 1.
0: Эх!
1: 4-1.
0: Знаете, ребят, ну и что? Ну и ладно вообще-то. Эти аплодисменты мы дарим вам в любом случае.
1: Спасибо.
0: Кому они эти цифры-то? Что, они нам сдались, что ли? У нас, вон, крутой подъем по будням каждый день с 5 до 7. Так что я вас жду дальше. Шикарного второй половины сентября. Вам желаю.
1: До встречи. Хорошего вам дня, господа, хорошего.
0: Спасибо,
2: до свидания.
0: Пока-пока.
2: Хорошего дня. Пока-пока.
0: Впереди Джеймс Картер, Медуза, Bad Memories. Твои динамики, делай громче. Летим в это утро.
3: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный

Аутентичная песня от Лирика. Здесь на Европе Плюс 5.50 уже в Москве. В финале этого часа Freemasons и Софи Элис Бэкстер. Heartbreak, Make Me Your Dancer. Сразу после Dancing in Love. Алан Уокер и Мик. Только танцуем в эту среду утром.

0: Я Донса, вы Мазонс и Софи Алис Бекстер на Европе Плюс. Впереди больше энергии, больше музыки, больше классных мелодий, панчлайнов, новостей и подарков. Все для тебя в следующем часе.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в Москве. А вот и Павел Бесенин пришел, новости принес. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша, доброе утро всем. Пока ты тут сидишь, знаешь, что происходит?
2: Что же там такое?
3: Длинные каникулы уже не за горами.
2: О-о-о.
3: Да, до Нового года осталось 77 дней.
2: Ого.
3: Получается, что это 17 недель, две из которых, кстати, будут короткими. В ноябре нас с вами ожидает 4-дневная рабочая неделя, а в декабре аж 3-дневная. Новогодние праздники начнутся в четверг, 31 декабря, и продлятся до 10 января. В следующем году при 5-дневной рабочей неделе в России ожидается 118 выходных и праздничных дней. Ну, а благодаря переносам россияне будут отдыхать по 3 дня аж 5 раз, включая февраль, март, май и июнь.
2: Какая красота, Паш. Я так обожаю праздники, честно говоря. Это всегда вот как-то неожиданно происходит. Вот смотришь и все, а у тебя...
3: В смысле неожиданно? Я тебя предупредил. 77 дней.
2: Да, да. Но я забуду об этом послезавтра. Уже послезавтра. Все, и
3: ну
2: тут
3: ладно,
2: оно неожиданно
3: напомню
2: случится.
3: Еще разок.
2: Так даже лучше. Значит,
3: хорошо,
2: ты не ожидаешь, и
3: конечно,
2: хоп, а тут уже у тебя оказывается и выходной.
3: Вот.
2: Да, или сокращенный день, не знаю. Меня всегда такое радовало.
3: Миш, неожиданные праздники. Если у тебя амнезия, это всегда приятно.
2: Ты всегда счастлив.
3: Да. Тем временем, комедийный сериал «Бухта вдов» стал триумфатором церемонии Эмми. Смотрел?
2: У меня брат посмотрел полностью, сказал, очень круто.
3: О, брату привет передавай.
2: Хорошо.
3: В общем, проект сумел обойти сериал «Хитрости», который получил наибольшее число номинаций в этом году. В итоге «Бухта вдов» взяла 14 наград, включая приз за лучший комедийный сериал и 3 актерские номинации. А главный приз за лучший драматический сериал взял проект «Больница Питт». Исполнитель главной роли получил приз за лучшую мужскую роль в драме. А вот награду за лучшую женскую роль взяла, и, на мой взгляд, совершенно заслуженно, Рейси Хорн, которая сыграла главную роль в сериале «Плюрибус». Напомню, 78-я церемония вручения Эмми прошла в Лос-Анджелесе.
2: Здорово, здорово. Я вообще люблю кино и сериалы, Паша.
3: Смотрел, да, «Плюрибус»?
2: Кажется, нет.
3: Вот, пожалуйста, но... пометь себе в календарике посмотреть «Плюрибус».
2: Это же от режиссера «Во все тяжкие».
3: Возможно.
2: По-моему.
3: Да что там, там и главная героиня есть.
2: В общем, надо обязательно посмотреть.
3: Плюс-минус из этого сериала.
2: Запишу себе.
3: Да, а пока, значит, в Лос-Анджелесе раздавали Эмми, агент 007 уже готовится к возвращению. Сценарист Стивен Найт закончил черновик сценария для 26-го фильма о Джеймсе Бонде. Он также косвенно подтвердил, что новый исполнитель роли агента 007 уже выбран. Свою работу над сценарием он назвал больше, чем просто мечтой, и выразил уверенность, что фильм получится потрясающим. Так вот, нескромно о себе. При этом сценарист отметил, что уже знает, кто будет играть Бонда, так как сценарий писался именно под этого актера. Новый супершпионский фильм снимет Дэнни Вильнёв. Дата премьеры пока держится в секрете.
2: Здорово. Ну, ждем. Я, честно говоря, уже давненько, кстати, не смотрел ничего про Бонда. Я даже в игру не играл.
3: Так вот, давненько которая... и не выходило ничего про Бонда.
2: Но, знаешь, наверное, я так говорю, потому что вышла игра, связанная с вот вселенной вот этой вот агентов 007. Но я тоже не играл. Я просто все это слышу, вижу, а не практикую.
3: Миш, главное, что ты в курсе.
2: Да,
3: а
2: да.
3: Вот это вот уже все не важно.
2: Но фильм Дэнни Вильнёва выйдет, я его обязательно посмотрю тогда уж.
3: А что мы прямо сейчас послушаем?
2: А сейчас мы послушаем хиты на Европе Плюс, конечно. Антор, 54 Ультра, Гарри Стайлз, Доминик Файк. Все впереди. Делай громче.
4: Крутой подъем.
1: Подъем.
4: На Европе Плюс.

0: Анатор 54 Ultra Talk to You на радио номер один в России. Для тебя, да, у нас в этом часе случится музагруз. Есть шанс выиграть классную термокружку. Да, нужно будет дозвониться, поболтать со мной и ответить на вопрос. Всего-то. Совсем скоро это произойдет, но до этого еще гороскоп случится. И хиты, конечно, Major Lazer впереди. Да, Light It Up сразу после «Вот и все» от Звонкова. Прямо сейчас сделай громче.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Let Me Forget You, Warren R. Lauren здесь на радио номер 1 в России, 6:20 уже в столице. Мы движемся к гороскопу. До него Тедди Свимс появится, споет мистер Know It All на Европе+.

0: Подъем. Гороскоп.
1: Самое время послушать советы Вселенной на середину этой недели. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте, действительно ли это сейчас необходимо. Тельцы, помните, что на вкус и цвет товарищей вы не всегда найдете. Близнецы, отложите все дела ради деятельности, которая доставляет радость. Раки, не отбрасывайте идеи только потому, что другим они кажутся абсурдными. Львы, фортуна на вашей стороне, так что рассматривайте все поступающие предложения. Девы, все важные разговоры, как делового, так и личного характера, лучше планировать на вторую половину дня. Весы, научитесь радоваться не только своим, но и чужим успехам. Скорпионы, непринужденная беседа о старых временах натолкнет вас на интересные идеи. Стрельцы, кто-то пытается вам в чем-то помочь, но он сделает только хуже, поэтому лучше давайте сами. Козероги, сегодня ваши эмоции и эмоциональные качели наконец ненадолго остановятся. Водолеи, звезды советуют уходить от конфликтных ситуаций и не спорить по пустякам. Рыбы, смахните пыль с кроссовок и отправляйтесь на тренировку. Вот что советуют нам звезды. Музагруз впереди сразу после Fastboy, Music Sounds и Birds of a Feather. Успеем послушать Билли Айлиш прямо сейчас.
0: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

0: Music Sounds, Fast Boy на Европе Плюс. Да, звучит не только музыка, но и звучит предложение о подарках прямо сейчас для тебя. 745-6565, код Москвы 495, набирай номер, дозванивайся, будем играть в Муззагруз. 745-6565, код Москвы 495, жду тебя.
1: Европа Плюс.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Кому сегодня будем пытаться вручить, отдать, подарить, отправить термокружку Европа Плюс? Ну, вероятнее всего, что Василию. Вась, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну, рассказывай. Значит, 16 сентября на календаре. Уже половина осени прошло. С ума сойти. Как она у тебя случилась, вот эта первая половина? Все ли было хорошо, интересно? Что яркого происходило? Может, кого-то встречал, куда-то ездил?
2: В принципе, все стабильно. Работа дом, дом работа. Угу. Ничего нового.
1: Только я сейчас подумал, я говорю половина осени. Я имел в виду половину сентября, конечно же. Это же до половины осени еще надо дожить, как говорится. Ну, ладно, я понял. Все стабильно. Работа, дом, семья. Хорошо, хорошо. Какие планы на вторую половину сентября? Все так же у тебя будет? Тоже работа, дом, семья?
2: Нет, сегодня, кстати, планирую поездку на родину, в Сибирь.
1: Вот, в Сибирь?
2: Да.
1: Ничего себе, немножечко так планируешь...
2: Круто загнул.
1: Подмерзнуть немножко, да?
2: Ну да, там, кстати, теплее, чем в Санкт-Петербурге.
1: Ага, хорошо, хорошо. Ну ладно, замечательно. Что мы с тобой будем делать прямо сейчас? Играть в Муз-загруз. У меня есть пару фактов про одного парня очень интересного. Если узнаешь, о ком идет речь, все, термокружка, как раз-таки вот ее можно будет в Сибирь забрать. Она, значит, и к тебе, да, отправится. Факты следующие. Начнем, знаешь, с какого? Вот, значит, вот с такого. До музыки он серьезно занимался американским футболом. Это факт номер один. Факт номер два. Вот он важный. Он тебе, возможно, сможет помочь. Его сценическое имя — это аббревиатура. И она означает «someone who isn't me sometimes». «Someone who isn't me sometimes». Это переводится «иногда я не я». Вот так. Но важно, как это звучит по-английски. Собственно, о ком идет речь? Возможно, это Teddy Swims. А может быть, это Post Malone. Кто из них до того, как начать заниматься музыкой, играл в американский футбол, и также его сценический псевдоним означает «кто-то, но не я иногда». О ком речь? Teddy Swims или Post Malone?
2: Давайте будет первый вариант.
1: Первый вариант. Teddy Swims. Слушай, ну, хорошо. Забираем Teddy Swims, и это абсолютно верно.
2: Вау,
1: круто. Абсолютно верно. Смотри, вот аббревиатура Teddy Swims, то есть someone who isn't me sometimes. Если первые буквы заглавные взять, как раз S-W-I-M-S получится. Swims, someone who isn't me sometimes. Поэтому вот так философски он относится к своему псевдониму, то есть говорит иногда на сцене и не я вовсе, а кто-то другой, кто-то вместо меня, а иногда и я. А может быть, это просто уже какая-то шизофрения. Ладно, мы с этим попозже разберемся. А сейчас, Вась, ну для тебя подарок, термокружка отправляй в твои руки. Аплодисменты тоже для тебя.
2: Спасибо, Европа.
1: Спасибо тебе. Желаю классного настроения, хорошей поездки к себе на родину. Пускай все будет замечательно. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока.
1: Впереди Two Colors, Примадонна, делай громче. Отправляемся в это утро вместе.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Европарламент назвали логовом коррупционеров. Стало известно, сколько россиян выбрали способ голосования через госуслуги. И названы привычки, от которых люди хотели бы себя защитить в первую очередь. Далее подробности. Новый скандал в ЕС Европарламент назвали логовом коррупционеров. Громкое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, из дома вице-президента Европарламента изъяли миллионы долларов в чемоданах, но все это замяли. При этом Алиев заявил о том, что рассказал об этом со всей ответственностью. Слова президента Азербайджана приводят РИА Новости. Напомню, ранее Алиев угрожал выйти из Совета Европы. К другим событиям. Готовность России к сезону гриппа и ОРВИ остается высокой. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на встрече с президентом. По ее словам, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране сейчас стабильная. Необходимых вакцин от гриппа достаточно. В ближайшие месяцы планируется привить граждан из групп риска. В первую очередь это дети, пожилые люди, а также люди с ослабленным здоровьем и те, кто по работе много контактирует с другими людьми. Ранее в России стартовала кампания вакцинации против гриппа. Лучший способ обезопасить себя от болезней в период простуд – сделать прививку. Более 6 миллионов человек выбрали способ голосования через госуслуги. В Минцифры рассказали о том, что больше 4 миллионов подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Еще около 2 миллионов воспользовались сервисом «Мобильный избиратель». В ведомстве напомнили о том, что дистанционное голосование доступно в 32 регионах. Напомню, выборы в Госдуму 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Проголосовать можно будет как через интернет, так и на офлайновых избирательных участках. Россияне назвали привычки, от которых хотели бы себя защитить в первую очередь. Согласно данным свежего опроса, самым популярным вариантом оказался запрет на просмотр социальных сетей перед сном. Такой вариант выбрали 69% респондентов. Еще 28% россиян хотели бы отказаться от походов к холодильнику после 10 вечера. Каждый пятый признался, что хотел бы запретить себе покупать абонементы в фитнес-клубы, которые потом практически не используются, а 18% россиян выступили за возможность блокировать покупки на маркетплейсах после полуночи. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 24 копейки. Евро тоже похудел 97 рублей 30 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: 7 часов 3 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, привет, доброе.
0: Так, самочувствие?
1: Хорошо,
0: давление,
1: нормально.
0: Сатурация?
1: Ну, ок вроде.
0: Точно ок?
1: Как нормально.
0: Как-то все проверяю в последний раз. У нас 9 дней до живого завтрака, ты мне не смей тут.
1: Давление мерила неделю 2 назад.
0: Серьезно?
1: В бассейне.
0: Правда?
1: Да.
0: Ну, ты говорила, что это такой старенький советский бассейн, но я не знал, что там всем давление измеряют еще.
1: Не, ну я попросила сама.
0: Просто так? В рамках личной диспансеризации?
1: Ну, практически. Ну, у меня голова болела. Я говорю, посмотрите. Но всегда меряют, всегда нормальное давление. Просто у меня голова просто болит. Просто вот просто.
0: Да потому что столько решений приходится принимать. Столько решений. Все на тебе. Все на тебе. Гордимся тобой.
1: Спасибо.
0: Ну что, мы практически на финишную прямую выходим перед живым завтраком. Да, еще есть следующая неделя, но с сегодняшнего дня начнется наш приятный марафон артистов, который будет посещать наши гости.
1: Сегодня у нас в гостях Айова.
0: Да, поэтому уже через пару часиков мы как встретимся? Как обсудим что-нибудь? И куда заведет беседа, никогда не знаешь.
1: Поэтому оставайтесь с нами.
0: В этом-то и весь интерес. Это будет через пару часов, но в ближайших планах бригада у Music Awards. Бригада.
2: Программа выходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

0: награда у Music Awards.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 7 часов 8 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю. Сегодня отмечается День кудряшек.
3: Ой, хорошо.
2: День кудряшек. Это твои кудряшки?
3: Ну, это косички у меня были. Считается?
2: Ну, а если пройдет неделя, ты ничего не будешь делать, останутся последствия косички?
3: Да, конечно.
2: А, да, тогда косички считаются.
3: И грязная голова будет.
2: Делала когда-нибудь химию?
3: Нет.
2: Нет? Ты знаешь, что сейчас делают химию по-новому?
3: Знаю.
2: Да? И что, не было даже желания разочек?
3: Да нет, но я же сама чуть-чуть кудрявая, мне нормально, мне хватает.
2: Ладно, хорошо. Прошла тест. Сегодня номинация звучит так. Не химия, реально кудрявые люди. И первый из них Бруно Марс. Против Бруно сегодня Алиша Кис. Ну и, кстати, чуть-чуть кудрявый Джей-Зи тоже там, ну, есть волнительные волосы. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
3: Голосуйте за песню, которая нравится вам больше.
2: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Баба, это всегда Лиза, бригаде «Умный» в Европе Плюс. 7.12 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Позвольте, пожалуйста, с вашей помощью разобраться в бригаде «Music Awards».
1: Достаю конверт, скрываю его.
0: А там? Там. Есть предположение? Ты слышала, что Олег сказал только что?
1: Нет.
0: Есть предположение?
1: Нет.
0: Кто победил? Ну, давай.
1: Ну, давай,
0: включи
1: Бруно Марс.
0: Конечно, нет. Али Жеки, 67%. Поздравляю. Поздравляю. И слушаем победителя.

Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен в Бригаде У на Европе Плюс, 7.18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Что будет дальше, скажи, пожалуйста.
1: Футбол, хинкали и разные словечки.
0: Ты чего? Заглянула в мой тайный дневник желаний?
1: Да.
0: Спасибо. Впереди Вики Ньюс в Бригаде У на Европе Плюс.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину ясно. Температура плюс 7 градусов. Ветер северный – 1 метр в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 10, плюс 21 градус. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8 926 731 22 22. Реклама.

0: знают.
1: Клинкров. Город Клин, улица Льва Толстого, 31А. Ориентир – магазин «Верный».
2: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
3: Скучно дома?
4: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
5: Категория 18+.
6: Кухня «Дельта». И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухни по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня «Дельта». Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen.
7: Кухня «Дельта».
8: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Don't wanna go home. Это Медуза в бригаде У на Европе плюс 7.24 в Москве. Вики.
1: Да.
2: Хорошо.
3: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Криштиану Роналду.
0: Криштиану Роналду.
1: Да, хочет купить футбольный клуб.
0: Да. С которым сейчас играет, правда?
1: Да, он, напомню, играет уже в нем более 3 лет. Это клуб из Саудовской Аравии. Видимо, он подкопил деньжат и решил начать бизнес, так сказать, чтобы деньги работали, не стояли. Но он там и еще там 4 инвестора. И в ближайшие 2 дня будет известно, собственно, сделка состоится или не состоится.
0: А еще 3 инвестора. Вратарь, полузащитник и
1: второй нападающий. Нет, там владелец Милана. Клуба Милан. И еще какие-то... еще каких-то 3 мужчины, я думаю, из Саудовской Аравии, судя по именам.
0: А в новости неизвестно, вот когда он станет одним из владельцев клуба.
1: Останется ли он играть? Не знаю, не знаю. Ну, знаешь, наверное, обещает, а потом получит власть, и неизвестно.
0: Ну, а такого мнения ты о Криштиану?
1: Я не знаю. Я вообще не знаю, зачем покупать футбольный клуб.
0: Ну, там, ну, есть смысл небольшой.
1: В деньгах?
0: Ну, например. Ну, удачи.
1: Но ты бы хотел купить футбольный клуб Аль-Наср?
0: Я? Ну, допустим. Ну, пусть будет.
1: Ну, ладно, я
0: напишу. По-моему, неплохая инвестиция.
1: Ну, ты поспеши, 2 дня всего осталось. Серьезные новости теперь.
0: Ребята, есть бизнес-проект, не хотите вложиться?
1: В Москве прошел чемпионат по поеданию хинкали. Вот, как ты думаешь, сколько победитель съел за 1.5 минуты?
0: Хинкали классические.
1: Классические.
0: Потому что сейчас же много.
1: Классические, классические.
0: Классические. Ели с дульками или без?
1: Ну, ели как могли.
0: Ели как могли.
1: Вроде без дулек.
0: Но это же рекорд.
1: Ну да.
0: Мира или Москвы?
1: Не знаю. Думаю,
0: ладно,
1: что
0: ну
1: мира.
0: Давай 25. 30.
1: Да, 25.
0: 25?
1: 25 хинкаль.
0: 25 хинкаль.
1: Так это ты, что ли?
0: Неважно.
1: А там не похож был?
0: Неделя побед. Сначала хинкали, потом Аль-Наср.
1: Усы все-таки накладные, да? Все понятно, так и знала. Но я хочу обратить внимание, что ели они не по технологии. То есть не то, что там кусочек, знаешь, откусили, выпили бульончик.
0: А это на скорость было?
1: Да, на скорость.
0: То есть в целом-то съели много, кто по 25, но тот, кто съел 25, быстрее всех кто-то победил.
1: Нет, он съел больше всех.
0: А, еще и больше всех.
1: Да.
0: Двойной чемпион. Такое
1: да.
0: Мы любим, Вики.
1: Молодец.
0: Такое мы уважаем. А сколько ты можешь максимум съесть, как думаешь? А,
1: максимум?
0: Да.
1: 6, наверное. Но мне кажется, больше я не съем.
0: Ну, мне кажется, тебе просто кажется.
1: Думаете? Ну, 10 я точно съем. Мне кажется, это too much.
0: А на природе?
1: Там так-то друг... я обычно 3 беру. А на природе? Ну, а на природе 10.
0: Ну, ладно, пусть мечта остается мечтой, хорошо?
1: Да, а еще, знаешь что?
0: Ну-ка, интересно.
1: Тут социологи выяснили, какое слово больше всего бесит россиян.
0: Какое?
1: Кринж.
0: Кринж?
1: Рофл. Имба. Лол. Россиян много бесит слов. Фейк, хайп. Ну и попали еще в топ слова вкусняшка, кушать, денежки. Не так вот.
0: А денежки-то за что?
1: Не знаю.
0: Первый раз слышу, чтобы денежки кого-то бесили.
1: Ну, вот так вот.
0: Ну, спасибо, Вики, что держишь в курсе. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.33 в Москве, гороскоп на среду, 16 сентября.
1: Омны, прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте, действительно ли это сейчас необходимо.
0: Тельцы, помните, что на вкус и цвет товарищей вы не всегда найдете.
1: Близнецы, отложите все дела ради деятельности, которая доставляет радость.
0: Раки, не отбрасывайте идеи только потому, что другим они кажутся абсурдными.
1: Львы, фортуна на вашей стороне, так что рассматривайте все поступающие предложения.
0: Девы, все важные разговоры, как делового, так и личного характера, лучше нам планировать на вторую половину дня.
1: Весы, научитесь радоваться не только своим, но и чужим успехам.
0: Скорпионы, непринужденная беседа о старых временах натолкнет вас на интересные идеи.
1: Стрельцы, кто-то попытается вам в чем-то помочь, но сделает только хуже, поэтому лучше давайте сами.
0: Козероги, сегодня ваши эмоциональные качели, наконец, ненадолго остановятся.
1: Водолеи, звезды советуют уходить от конфликтных ситуаций и не спорить по пустякам.
0: Рыбы, смахните пыль с кроссовок и отправляйтесь на тренировку.

0: Блюзи, это Аннабель Энглон, бригаде У на Европе Плюс, 7.36 в Москве. А у нас впереди первая мысль, в которую сегодня опять играешь ты, Вики. Я тебя поздравляю.
1: Спасибо большое, очень рада, очень этого ждала, ты знаешь.
0: Этот первомысленный пинг-понг уже годами длится. Ты как, не устала от этой игры?
1: Конечно, нет.
0: Я тоже.
1: У меня этих первых мыслей.
0: О, как? Ты кого-то поддерживаешь на биатлоне. И при этом ты француз. Если хотите сегодня поиграть в команде с Вики, звоните.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
3: Лопасто, Верская область, Имолкинский, территория Басовская, ТИП. УГРН 113-774-629-00.
4: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
5: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
6: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
7: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
8: Европа Плюс.
9: Твоя свобода выбора.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
9: Урбан.
10: Мамасита, мамасита, que bonita.
9: Мамасита.
11: Акустика. Father, help me, do you understand?
9: Резиденс. europaplus.ru.
8: Больше хитов, больше музыки. Больше хитов, больше музыки.

0: 7.42 в Москве. Первая мысль в бригаде «Умный» Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Алло, бонжорно, бонжорно.
1: Бонжорно, бонжорно.
0: Бонжорно, рогаци.
1: Как тебя зовут?
2: Ну, типа того, да. Ага, это единственное, что я знаю на итальянском.
1: Этого привет. Достаточно.
0: Ну, еще ты наверняка знаешь город Тольятти, тоже можно сказать.
1: Тоже по-итальянски.
0: Ты откуда и как тебя зовут?
2: Да, конечно. О, из Воркуты, всем привет.
0: Воркута, а как тебя зовут?
2: Дмитрий.
0: Дима, ну ты прекрасно начал.
1: Димитрио.
0: Тоже хорошо. Ты согласен на это?
2: Димитрио, но я не один. У меня есть сын Денис и супруга Юлиана.
1: Хорошо.
2: Мы вместе и дозвонились.
1: Целая команда.
2: Полгода это делали.
0: Очень приятно.
1: Мы тогда, получается, будем играть сегодня вчетвером.
0: Очень приятно слышать здесь итальянцев. Дима, сегодня играешь с Вики. Вики сейчас убежит. Вики, ты вернешься словами, которые наверняка звучат в голове, когда вот мы с тобой задумались, нас кто-то сфоткал, потом мы смотрим фотографии, и вот эти слова прям в голове у нас звучат.
1: Хорошо.
0: До свидания.
1: Удачи!
0: Дима и команда, у меня для вас несколько незаконченных предложений. Я, Дим, тебе по очереди буду озвучивать каждое. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом Вики вернется. С ней сделаем то же самое. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готов?
2: Да, давайте, ага.
0: Погнали. Мое любимое время года.
2: Ну, зима, я ж с Воркуты.
0: Зима, молодец. Вот и первый промах в совпадениях. Так, дальше. Позвольте поинтересоваться, где вы так...
2: Загорели.
0: Загорели, хорошо. А я вам скажу, сколько комнат будет в квартире моей мечты?
2: Три.
0: Угу. Никогда не понимал этих ваших...
2: Прикольчиков.
0: Ну и последнее. Я раньше вам не говорил, но, если честно, меня подбешивает, когда...
2: Когда вы чавкаете.
0: Чавкаете. Да.
2: Ну, давайте так, да.
0: Солидарен, Дим. Можно расслабиться. Внимание возвращается Вике.

0: правда. И не сиди с таким лицом, как на фотке.
1: И вообще пореже думай, когда фоткают.
0: Да.
1: Дима, молодец.
0: Хорошо.
1: Давай с тобой продолжим, погнали. Мое любимое время года?
0: Ну...
1: Честно скажи.
0: Ну, давай лето.
1: Нет.
0: Весна.
1: Нет.
0: Тогда нет.
1: Зима. Дима из Воркуты.
0: Мне нравится самый-самый конец весны.
1: Ну, я понял. Позвольте поинтересоваться, где вы так...
0: Где вы так научились делать?
1: Загорели.
0: А, загорели.
1: Загорели. Угу. А я вам скажу, сколько комнат будет в квартире моей мечты.
0: Ну, мне несколько вариантов. Мне, в принципе, прям очень большая не нужна.
1: Ну да, поскромнее. Хотелось бы услышать ответ. Ну и не сильно скромный тоже.
0: Ну... Нет?
1: Чешется что-то.
0: Три?
1: Да.
0: А четвертое это просто совмещенная гостиная с кухней.
1: Да, да, я понял. Коридор, коридор.
0: Евро-трешка.
1: Я кухню за комнату считаю. Дима, есть победа, быстренько остальное добьем. Никогда не понимал этих ваших...
0: Этих ваших, ой, как сложно, иероглифов.
1: Прикольчиков.
0: Прикольчиков, да.
1: И последнее. Я раньше вам не говорил, но если честно, меня подбешивает, когда...
0: Когда люди чавкают.
1: Чавкают, да. Леха был не совсем согласен. Но да, второе совпадение. Победа уверенная, двойная. Дима, лови подарок.

0: пить бригадой У весь год.
1: Дима, поздравляем тебя и всю твою семью.
2: Молодец.
1: Термобутылочка твоя.
3: Спасибо. Сын ликует. Любимая рубрика с утра его.
1: Это чудесно. Нам очень приятно. Ну что ж, Дима, чао. Звони еще. Пока-пока.
3: Чао.

0: говорила, что это наоборот как бы подтверждение того, что это реально смешно.
1: Я слышал подтверждение смехом.
0: Но нет, это особое.
1: Вы уже подтвердили это.
0: Точка.
1: Но есть хуже, когда просто без смеха говорят смешно. Тебе не смешно, ты просто сейчас мне прешь в лицо. Когда смешно, смеются. Так организм у нас придуман.
0: А я вам рассказывала, какое слово меня бесит с детства? Блузка.
1: Да, да, да, да.
0: А мама еще говорила блузон. И когда мама говорила блузон, мне что за слово такое? Она почему-то не знает, почему-то она мне не нравится. Блузон.
1: Дочка, найди блузон, к нам придет моя подруга Ларисон, и мы хорошенько посидим.
0: Ритузы, туда же можно.
1: Ребят, расскажите, какие словечки, фразы вас раздражают? И... Давайте, высказывайтесь в виде голосовых.
0: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальная кошка «Написать в эфир».
1: Либо отправляйте в личку сообщества Европлюс ВКонтакте. Мы все послушаем в самом чеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
10: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
14: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: «Пятерочка» доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
18: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
18: оценивайте свои финансовые

0: Sweet Emotion — это Naked в бригаде У на Европе Плюс. 7.57 в Москве. У нас впереди зончик, в котором вы рассказываете о словах, которые вас бесят. Check, check. One, two, three, check. Sound check. Бригаде У. Ну, начнем.
1: Очень бесят два слова. Покамись и маленько.
0: Покамись. Еще есть покамест. Тоже покамись. Есть такое. Да, но еще есть вариация маленько, маненько. А вот это уже как-то очень даже...
2: Я вообще здесь вообще такой никто не употребляет.
0: Это типичная реакция человека из Москвы. Дальше.
3: Доброе утро, бригада У. Победитель по странным словечкам мой муж. А как вам слово чурбачок? Это такая деревяшечка, деревенская какая-то. Или дёнышко? Дёнышко? Это же разделочная доска. Серьезно?
0: Есть ощущение, что ты уже что-то сделала с мужем. Если честно.
2: Серьезно? За дёнышку?
0: Да. Ну и финальное.
4: Всем доброе утро. Меня почему-то раньше бесило и до сих пор бесит, когда меня называют полным именем Светлана. Вот прям не могу, меня вот как будто вот всю наизнанку выворачивает. Хотя красивое имя, я считаю.
0: Да нет, получается, ты не считаешь, что это красивое имя.

0: Hello, это Мизмо, Бригадюн и Европе Плюс. Ну что ж, продолжим?
1: Продолжим.
0: Ну, продолжаем. Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. В Софеде рассказали, на что пойдут бюджетные деньги в 2027 году. Российская молодежь порадовала российский Минздрав. И наши туристы распробовали нишевые туристические направления. Далее о подробности. Проект федерального бюджета России на предстоящие три года будет социально ориентированным. Об этом заявили в бюджетном комитете Совета Федерации. Среди приоритетных задач – поддержка ключевых отраслей экономики, малого и среднего бизнеса, рынка труда, повышение благополучия людей, снижение бедности, создание возможностей для самореализации. Кроме того, сенаторы рекомендовали правительству учесть ряд предложений при подготовке проекта бюджета, включая поддержку семей с детьми, обеспечение жильем нуждающихся граждан, реабилитацию инвалидов и санаторно-курортное лечение. Число курильщиков в России снова снизилось, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. В ведомстве уже заявили, что российская молодежь стала реже курить и употреблять спиртные напитки. В частности, за 6 лет распространенность курения в России снизилась больше, чем на 27%. За этот период также на 11% уменьшилось потребление алкоголя. Ранее представители некоторых общественных организаций призывали законодательно ужесточить контроль за продажей табачной продукции и запретить ее отпуск после 9 вечера. Авторы инициативы пояснили, что это защитит молодежь и снизит общий уровень курения. Просрочки стало гораздо меньше. Продажи просроченных товаров после введения разрешительного режима на кассах сократились в России больше, чем в 40 раз. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила на встрече с президентом. Механизм работает около полутора лет, и за это время заблокировано уже 860 миллионов товаров с истекшим сроком годности. Также покупка не проходит, если информации о продукции нет в системе маркировки. По словам Поповой, число нарушений снижается, поскольку бизнес понимает, что обойти механизм невозможно. Спрос на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на треть. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Эксперты поясняют, что такие круизы становятся дорогим и нишевым продуктом. Продажи на предстоящий сезон уже опережают прошлогодние показатели. Такие круизы отличаются от классических маршрутом и форматом путешествия. Компактные суда позволяют организовывать высадки там, куда не заходят крупные лайнеры. По мнению туроператоров, устойчивый рост спроса на такие путешествия — это не временное явление, а отражение глобального сдвига потребительских предпочтений. В завершении выпуска курса валют: доллар сдулся 84 рубля 24 копейки, евро тоже похудел 97 рублей 30 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня!

0: 8:05 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс. Час назад была классная музыкальная штучка. А вообще бригада у на Европе Плюс продолжается.
1: А ты знаешь, какое счастье вчера случилось у меня?
0: Какое?
1: Я, значит, пошла в бассейн днем. А там же всегда много людей. Там много-много дорожек, 8. И на всех дорожках было очень много людей. А на одной дорожке в какой-то момент народу не было. Я думаю, ну ладно, переплыву туда.
0: Это вообще всегда опасность. Это вот в метро едешь, видишь, что народу везде много, а вот возле каких-то лавочек никого нет.
1: Там было много, просто народ разошелся. Я такая, о, займу эту дорожку. Ну я понимаю, что, ну, наверное, на 5 минут я там буду одна, а потом народ прибежит. Нет. Никто. Так все на других дорожках активно плавали, что не заметили, что одна дорожка пустая. Я плавала одна. Прям посередине дорожки, ты представляешь?
0: Вот это да.
1: Вот так брасом.
0: Это, наверное, твой уверенный взгляд. Уверенный взгляд и пугающая шапочка.
1: Нормальная такая голубая.
0: Ну, это, кстати, это правда классно.
1: Да, это вообще удовольствие.
0: Но в итоге все нормально, да? Ты чувствуешь себя хорошо, все окей. С дорожкой все было нормально.
1: Да, с ней все было хорошо. Просто люди очень активно плавали и не замечали, что с краю дорожка освободилась.
0: Как хорошо, что ты умеешь замечать прекрасно.
1: Да.
0: Да. Заметим, кстати говоря, что через час здесь появится Айова, артист живого завтрака. Поболтаем, обсудим. Обсудим и поболтаем.
1: Хорошо.
0: Ну, в целом, вот такая концепция гостевых эфиров у нас.
1: Да, ну а прямо сейчас вы можете выиграть планшет достаточно легко и приятно. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди игра невероятно, но в бригаде умной Европе Плюс.

0: да, это Шакира и Бурнобой Бригаде Ум на Европе Плюс. 9:09 в Москве. Мы ждем игру «Невероятно, но пока будем путешествовать чартером Бригаду.
1: Куда сегодня летим?
0: Сегодня летим в страну, где мы с тобой были.
1: Черногория.
0: Нет.
1: Турция.
0: А, да, как так быстро. Я думал, ты сначала перечислишь командировки рабочие, потом я скажу, но это та страна, где, к счастью, не было других коллег.
1: Потому что ты танцевал брейк-данс.
0: Да, да, летим в Турцию, а там в чартах Топик и Бекки Джи. Sorry, папи.
2: Чартер бригады У.

0: невероятно, но... В бригаде У.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 8 часов 12 минут в Москве. Невероятно, но в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил?
3: Алло, привет.
4: Здравствуйте,
2: привет. Как тебя зовут?
4: Меня зовут Иван. Мы едем с дочкой в садик и решили до вас дозвониться.
3: Ваня, как зовут дочку и в каком городе вы в садик едете?
4: Дочку зовут Василиса, а мы в Ярославле едем.
3: Ярославль. Ой, Иван и Василиса из Ярославля. Как красиво звучит.
2: Да.
3: Ваня, да почему такое?
4: Мы до вас пытались...
3: Ага.
4: А что?
3: Почему такой довольный?
4: Мы до вас пытались дозвониться буквально с 11 числа. Вот мы пытаемся каждое утро дозвониться. 11 числа у дочки был день рождения. Вот, и сегодня едем, дочь такая говорит, давай еще попробуем, папочка, дозвониться. И я такой говорю, да давай, мы что-то едем, я звоню, и вот, получилось у нас.
2: Вань, признаться, вот слушали бы и слушали. У вас такие чудесные взаимоотношения с дочкой.
3: Да, поздравляем Василису с днем рождения. Ну и мне что-то подсказывает, что сейчас вполне возможно у кого-то появится планшет.
2: И это точно не Ваня, это Василиса. Вань, ну смотри, куда ты попал? В игру, где придется определить, где научное открытие действительно произошло. Угу. А где фейк?
3: Вот ага. Если правильно отгадаешь, где правда, а где что-то ненастоящее, тогда получишь планшет.
2: Готов?
4: Хорошо. Да, конечно.
2: Ваня, удачи. Начинаем. Открытие номер один. Ученые придумали будильник, который будет тебя запахом свежего хлебушка. Он сам запускает тостер, и аромат заполняет комнату. Просыпаешься и сразу чувствуешь, что завтрак готов.
3: Другой факт. В Москве создали генераторы, которые превращают обычное тепло в электричество. Их можно поставить даже на космическом корабле или атомной станции.
2: Вань, но тут, конечно, принципиально два разных научных открытия.
3: Абсолютно.
2: Но все полезное. Что думаешь, что правда из этого?
4: Неправда, я думаю, с булочками.
2: С булочками думаешь, неправда?
3: А звучит хорошо, как будто бы.
4: Ну-ка, давай дальше спросим, как ты думаешь? С булочками правда?
2: Правда, думаю.
4: С булочками правда, думаю.
2: Правда, да. Вань, смотри, на кону счастья дочки.
3: Все-таки, мне кажется, ты должен взять на себя ответственность.
2: Да, как взрослый. Что думаешь, Вань?
4: Ну, тогда значит, оставляем мой ответ, что с булочками неправда.
2: Да! Да, Вань, правильно. Созданный ребятами из Московского института электронной техники по программе «Приоритет 2030» над проектом «Молодежь и дети» термоэлектрический генератор работает без обслуживания вообще в любых условиях.
3: Ну вот, как я сказала, на космическом корабле или атомной станции, везде.
2: Представляешь, Вань? А там и до...
4: Здорово.
3: Булочек недалеко, да?
2: Доберемся. Вань, ну поздравляем. Вот так взял и выиграл планшет.
3: Для Василисы.
4: Спасибо большое. Хорошего дня.
2: Спасибо, ребят.
3: Взаимно.
2: И вам хорошего дня. И звоните еще обязательно. Счастливо. Пока.
4: До свидания.
1: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
0: Невероятно, но... В бригаде У.
5: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: Бизар, это Мадонна и Мартин Гаррикс, Бригаде У на Европе Плюс. 8:18 в Москве. Вики, поздравляю, вот мы добрались вплотную до момента, когда ты словно, не знаю, как, ну, словно Колумб будешь исследовать новые территории.
1: Ой, спасибо, приятно.
0: Сегодня у нас в фактовом зале территории покемонов. Угу. Когда-нибудь ты вплотную настолько изучала тему?
1: Вообще ни разу.
0: И как тебе погружение?
1: Супер, мне понравилось. Ну, по крайней мере, это весело и достаточно миленько.
0: Ну, вот мы и проверим, насколько это весело. Совсем скоро здесь Бригаде У на Европе+.

0: 12А и деревня Белавина 20А. Щедрые цены в нашем Доброцене.
1: Майонез Печегин 750 мл, 119,90. Шпикачки сочные, папа может, килограмм 249,90.
2: Клин, станционная 10.
3: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
4: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
6: Любишь танцевальную музыку?
7: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
6: Европа Плюс Dance.
8: Dance. Hi, this is Beckman. Dance music non-stop.
9: Это Swanky Tunes.
10: Hi Russia, this is Robin Schulz.
6: Европа плюс Дэнс. Включи и танцуй. Top music non-stop.
11: Больше хитов.

0: Кстати, это Розе и Бруно Марс в бригаде У на Европе Плюс. 8:24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Покемонимся.
1: Покемонимся.
2: Фактовый зал. В бригаде У.
0: Браво, Вики. Браво, мэр.
1: Пика-пика.
0: Круто, итак, видно, что ты в материале. Давай, продолжай.
1: Ну, вроде там он делал тогда.
0: Тема покемона у нас сегодня.
1: А, так. Я нашла, ну, мне кажется, вообще мероприятие, о котором наверняка ты знал. Наверняка.
0: Ой,
1: ты знал, Леха, как главные поклонники покемонов. Угу. Мы перемещаемся в город Йокогама. Это в Японии. Угу. И там в августе...
0: Ну, это мы знали, так продолжай.
1: Просто, можно сказать... Получается, желтая столица мира, потому что там фестиваль Пикачу. И этот фестиваль, он самый известный в мире, он идет не день, не два, а целую неделю.
0: Угу.
1: И все это время, и днем, и ночью, там есть ночные прям тусовки Пикачу. Да-да-да. Более того, у этих Пикачу есть одежда специальная для ночи.
0: Угу.
1: Такая светящаяся, всякая прикольная. Тысячи ростовых кукол ходят по городу. Максимальное количество было 15 тысяч Пикачу. 15 тысяч.
0: Да, это очень мило, правда.
1: Да. Для них специально разработаны автобусы-амфибии, которые ездят и по городу, и могут в воду уходить. И, естественно, они тоже стилизованные. Потом меняют все канализационные люки в городе.
0: Подожди, автобусы-амфибии?
1: А ты не видел, такие есть?
0: Придумали для этого праздника?
1: Нет, а есть такие.
0: Да, а где такие есть?
1: А, по-моему, чуть ли не у нас тоже где-то есть.
0: У нас где-то есть?
1: Мне кажется... Не-не-не, есть какая-то история. Короче, я найду тебе, потом расскажу.
0: Она веселая или грустная? Просто машина в реку угодила.
1: Она веселая, она веселая. Люки меняют в городе тоже на специальные с изображением Пикачу. И на некоторых площадках запрещены каблуки.
0: Угу.
1: Так что...
0: Потому что?
1: Потому что уважающий себя Пикачу ходит в удобной обуви.
0: Угу. Вот. Ходит в лапках своих. Это мило. Ну, естественно, мы с Лехой знали.
1: Ну,
0: это
1: понятное
0: дело. Но наверняка кто-то не знал. Я тебе вот что расскажу. Удивительный факт, который я не знал о покемонах. Но, если честно, конечно... Роль в моей жизни покемонов в данный момент чуть преувеличена. Не столько и сильно материально. Например, вот этого я не знал, что mm-hmm. покемоны — это не только завораживающее зрелище на экране, но и, можно сказать, образовательный мультсериал.
1: Там серьезно?
0: Много скрытых смыслов и пасхалочек.
1: Как смешарики?
0: Ну нет, но это ты такую величину-то уж не сравнивай. Например, там есть легендарные птицы. Вот я mm-hmm. проверил ударение, вроде так. Артикуно, Заптос и Молтрес. Это птицы.
1: Очень интересно.
0: Да. Название этих покемонов заканчивается на испанские числительные 1, 2 и 3. Артикуно, Заптос и Молтрес.
1: Хорошо.
0: Понимаешь? Уже по-испански научились, да, трех считать. Покемон-змея, Эконс. Это слово Снейк, прочитанное наоборот. Змея. Ну, а ДНК-покемон, Диоксис, назван в честь ДНК. Как ДНК расшифровывается?
1: Дезоксирибонуклеиновая кислота.
0: Да, а руки этого покемона закручены в двойную спираль. Понимаешь? Это не просто воображение автора. Это воображение автора, основанное на науке, лингвистике и всем таком.
1: А у меня дополнительный факт есть. Арктический автобус-амфибия «Звезда Т-24» выпущен и представлен в России.
0: Вот, все, спасибо. Все на своих местах. Забегайте в сообщество «Европа плюс ВКонтакте».
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: My Darling, это Uncle Funkle, бригадюмный. Европе плюс 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Битва была ожесточенная. Покемонболы, да, их называли? Покеболы, вот.
1: Подожди, ты называешь себя профессионалом покемоновидения?
0: Ну, ты знаешь, я уже этот, ну, поучаствовал в этих видах спорта, я уже давно на пенсии. Итоги. 56% сегодня у победителя, и победил мой факт. Спасибо, ребята.
1: Поздравляю.
0: Спасибо. Так, ну смотри, у нас же через полчасика здесь появится Айова.
1: Да.
0: Ну давай завтра в честь Айовы поговорим в фактом зале про Беларусь.
1: Давай.
0: Хорошо, это будет завтра в фактовом зале, ну а прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: 8.33 в Москве, гороскоп на среду, 16 сентября. Овны, прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте, действительно ли это сейчас необходимо.
1: Тельцы, помните, что на вкус и цвет товарищей вы не всегда найдете.
0: Вики-близнецы, отложите все дела ради деятельности, которая доставляет радость.
1: Раки, не отбрасывайте идеи только потому, что другим они кажутся абсурдными.
0: Львы, фортуна на вашей стороне, так что рассматривайте все поступающие предложения.
1: Девы, все важные переговоры как делового, так и личного характера лучше планировать на вторую половину дня.
0: Весы, научитесь радоваться не только своим, но и чужим успехам.
1: Скорпионы, непринужденная беседа о старых временах натолкнет вас на интересные идеи.
0: Стрельцы, кто-то попытается вам в чем-то помочь, но сделает только хуже, поэтому лучше давайте сами.
1: Козероги, сегодня ваши эмоциональные качели, наконец, ненадолго остановятся.
0: Водолеи, звезды советуют уходить от конфликтных ситуаций и не спорить по пустякам.
1: Рыбы, смахните пыль с кроссовок и отправляйтесь на тренировку.

0: Take Me There, это Дати и Бригадю на Европе. Плюс 8.36 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Ты как... ты как главная в Truly Movie.
1: Угу.
0: Хотя бы кинь вот эту косточку, с помощью которой мы поймем, что нас ждет. Что, чего людям ожидать. Нужна предсказуемость хотя бы какая-то.
1: Ну, давай фильмы ожидать.
0: Круто, звучит уверенно. Такого еще точно не было.
1: Фильмы будем отгадывать.
0: Впереди Truly Movie. Звоните.
2: 7456565. Код Москвы 495.

0: заряжают.
1: Клинкров. Город Клин, улица Льва Толстого, 31А. Ориентир, магазин Верный.
2: Скучно дома?
3: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
4: Категория 18+.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
3: ООО «Ростов», Тверская область, Эмокимский, территория Басовская, ТИК. Угрин 113 774 629 00.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblaznmebel.ru. Есть в соцсетях.
4: ИП Ларионов Владимир Павлович. ОГРНП 315-502-300-003-342.
5: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
6: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
7: 966-138-138-4.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Трули Муви.
2: Смотри с другой стороны.
1: 8:43 в Москве. Трули Муви в Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло,
4: здравствуйте,
3: привет.
4: Меня зовут Василий.
5: Василий, привет.
1: Привет, Вася. Вася, ты откуда?
4: Я из Кемерово.
5: Из Кемерово, хорошо. Прекрасно. У нас еще есть прекрасная девушка. Как зовут?
3: Галина.
1: Галина, Галечка, а ты откуда?
3: Я из Краснодара.
5: А, Галина, не Ангелина?
3: Нет, Галина.
5: Галина. Угу.
1: Но если вдруг захочешь сменить имя, тебе оба идут. Мы только что проверили.
3: Спасибо.
1: Галь, ты из Краснодара, да?
3: Да, из Краснодара.
5: Смотри, у нас юг и север.
1: Да. Вась, скажи, бывал в Краснодаре хоть раз?
4: Не бывал.
1: Не бывал. Галь, может, в Кемерово случалось приехать?
3: Была на Алтае, но в Кемерово не случалось приехать.
1: Ну... Всегда должна оставаться мечта. Желаем, Вася, побывать в Краснодаре. Галя, тебе в Кемерово. Ребята, начнем разгадывать что, кстати?
5: Разгадывать фильмы. Я вам буду говорить что-то типа антонимов и что-то типа слов противоположных по значению. Но вы поймете, я думаю, что моя мысль будет прям в обратную сторону.
1: Для понимания, с каждой игрой мы все дальше и дальше от русского языка, от правил русского языка. Но попробуем. Играем до 2 баллов. Отвечать нужно после вот такого сигнала. Вася, Галя, удачи. Вперед.
3: Спасибо.
5: Это наш добрый фильм, прекрасный. 7 кроватей.
4: 12 стульев?
5: Да,
1: да,
5: да, Вась.
1: Да. Очень веселый фильм и ответ тоже.
5: Хорошо, следующий, не знаю, поймете вы мою мысль или нет. Айсберг. Это как бы не противоположно по значению, но так сложилось. По сути, да, противоположное.
1: Айсберг.
3: Так, айсберг.
1: Ну, скажем так, это одна из сторон этой встречи.
5: Да.
3: Океан?
5: Нет.
1: Но дело в океане проходит, да, да.
5: Вот в каком фильме был айсберг, и вот что-то было противостояло ему, грубо говоря?
4: Титаник.
1: Да, Вась?
5: Да, Вась.
1: Причем... Вики, по сюжету твоего фильма это «Титаник» противостоял айсбергу, а не наоборот. Вась, ну 2 балла есть. Есть и победа. Лови подарок.
3: Поздравляем.
2: Маленькая колонка.
6: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Вась, мы тебя поздравляем. Наша фирменная Bluetooth-колоночка твоя. Молодец.
5: Молодец.
3: Спасибо большое.
1: Галь.
3: Да.
5: Ты не расстраивайся.
1: Ну что ты думаешь, мы...
3: Не, я не расстраиваюсь.
1: У нас нет планов тебя приодеть.
5: Есть планы.
1: Давай футболочку Гале подарим, а? Галь, лови.
3: О, это будет супер. Спасибо, ребята.
1: Ребят, хорошего дня и звоните нам еще. Счастливо.
5: Пока.
3: Пока-пока.
4: Пока-пока.

0: тела.
1: Сколько же людей заставил танцевать этот трек? Танцевать и снимать это на видео.
0: Да.
1: Классный трек. Баста и Мэй Мишель, Бригадюн на Европе Плюс. 8.49 в Москве. У нас впереди саундчек, который мы сегодня посвятили словечкам или фразам, которые чуточку раздражают. Может, вы немножко их недопонимаете. Я тут пришел к выводу, что если уж портить отношения в коллективе, то портить со всеми. Я уже говорил, что смешно, да, вместо смеха настоящего, да. Ну, есть одна фраза, но не то, она не прям меня бесит, я могу сказать.
0: Everybody?
1: Не-не-не-не, но это золотая классика нашего подкаста. На это нельзя реагировать так. Ну, чтобы вы понимали.
0: Да? Тебя раздражает эта фраза?
1: Ну, я скажу, она меня не раздражает. Ну, просто я обращаю внимание. Ну, чтобы вы понимали. Да, я понимаю. Ну, изначально. Она просто такая, она устоявшаяся. Стала таким, как будто бы в некоторых моментах необходимым дополнением.
0: Но у моего папы прекрасная тоже фраза есть. Ну, это понятно. Когда он что-то спрашивает, там, а Вэл куда поехал? Я говорю, да Вэл в Анапу. А, ну, это понятно. Почему тебе понятно?
1: Ну, потому что отец все знает.
0: Ну, да, кстати. А то проверял меня.
1: Расскажите о ваших словах или фразах, которые вы не понимаете, которые немножко раздражают.
0: Отправляйте голосовое.

0: Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 2-3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о словах и фразах, которые чуточку раздражают.
2: Слушаем. Вот,
1: чуточку и послушаем.
3: Привет, ребяточки. Меня раздражает фраза «посмотрим» и «по обстоятельствам». Когда спрашиваешь, поехали туда, посмотрим. На кого ты собрался смотреть? По каким обстоятельствам? Бесит.
2: А меня не раздражает, кстати, посмотрим.
1: Не называя имен, написала мужа, да? Есть такое ощущение.
2: Но только если ты всегда слышишь, только посмотрим, тогда раздражает.
1: Ну, человек любознательный, любит смотреть. Дальше.
4: Привет, Европа Плюс. Всем доброе утро. Меня бесит просто фраза. На работе ее используют. Вкусный прайс, вкусная цена. Ну, ё-моё, ну это же не тортик, не оладушки с утра.
1: Ни сырники со сгущенкой, ни гречка с грибами, ни арбузик астраханский, ни селедочка под шубой. Ну, там много.
5: Дальше. Очень раздражает слово «так сказать». Прям, так сказать, бесит.
1: А если говорить не «так сказать», а «так сказать»? Пропусти букву «з», уже как-то мило.
2: Ну да, кстати, миленько.
1: И финальное.
6: Доброе утро, бригада У. У моей жены есть одно слово, которое меня раздражает очень сильно. Вот как все люди нормально говорят. У моей мамы там то-то, то-то, то-то. Она у меня говорит «мамина». Вот это вот, чуть что, «мамина».
2: Я понятно.
6: Говорю, что значит «мамина». Ну, вот, ой, я сам говорю, я сам разбежусь.
1: Ну, прекрасная жена просто цитирует слова песни.
2: «Мамина».
1: Это

0: me a reason. Спасибо, Pink, за такое членораздельное звучание англоязычной песни. Всем доброе утро, мы продолжаем.
1: Продолжаем.
2: Европа плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: Rock.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Россиянам рассказали всю правду о единой системе банковских карт, кадровики развенчали популярный миф о работе и названы профессии, которые никогда не заменят искусственный интеллект. Далее подробности. Принцип работы единой системы банковских карт объяснили специалисты по финансам. Новая система, которая начала работу 1 сентября, не вводит никаких автоматических блокировок и не требует никаких действий от держателей банковских карт. Эксперты отметили, что новая система упростит жизнь банковским сотрудникам. Она позволит быстрее выявлять мошеннические операции и дропперство. Теперь у российских банков есть единая база, где видно, сколько именно карт открыто на человека и не превышает ли он установленный лимит. 7 инновационных суперколоний появится в России к 2035 году. Федеральная служба исполнения наказаний создаст учреждения объединенного типа. Они будут включать колонию, тюрьму и следственный изолятор. Первое такое учреждение должно начать работу в Татарстане в 30 году. Следом еще одно откроется в Калужской области. Другие суперколонии разместят в Астраханской, Тюменской и Херсонской областях, а также в Бурятии и в Забайкальском крае. Ранее сообщалось о том, что ФСИН уже тестирует внедрение в колониях патрульных роботов. Они призваны не только следить за порядком, но и проводить непрерывную фото- и видеофиксацию обстановки на объекте. Еще один миф о работе развенчан. Специалисты в области трудового права напомнили россиянам о том, что отпуск не может сгореть. Об этом также говорится в решении Конституционного суда. Если в двух словах, то сколько бы отпускных дней ни накопилось у сотрудника, они не могут сгореть. Работодатель обязан либо дать их отгулять, либо выдать сотруднику денежный эквивалент накопленных отпускных. Ранее некоторые суды, которые рассматривали подобные дела, неверно истолковывали Международную конвенцию Организации труда и разрешали спустя полтора года считать отпуск сгоревшим. Профессии, которые никогда не заменят искусственный интеллект, назвали в Минтрансе. По словам замглавы ведомства Константина Пашкова, незаменимыми являются сервисные рабочие, в том числе дорожные и путевые. По словам чиновника, те, кто работает на земле, должны выполнять работу, что называется, руками. Замминистра также сказал, что искусственный интеллект призван облегчить работу людям, а не заменить их полностью. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 84 рубля и 24 копейки. Евро тоже похудел, за него дают 97 рублей и 30 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 9 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 9 часов 5 минут в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
0: Так.
1: Вот сегодня вроде среда.
0: Да-да-да.
1: Настроение пятничное, да, уже?
0: 25 минус 16. Что это, 9 дней получается?
1: Получается так, да.
0: 9 дней до живого завтрака.
1: Вау.
0: И сегодня с нами здесь группа Айова! С нами на связи Катя, привет!
1: Катюш, привет, привет! Мы тебя очень ждем, ты где у нас?
2: Привет! Привет, я очень быстро лечу, но Москва и пробки, и это вообще, вы не понимаете, как я хотела сегодня с вами встретиться, потому что у меня в плакате желаний уже много лет желание попасть на Европу Плюс, чтобы нашу песню поставили в эфир.
0: Катюш, какая...
2: Понимаете?
0: Какая? Это... Да-да, продолжай, пожалуйста, это очень приятная информация.
2: Так, это, понимаете, это моя мечта, это мое желание, которое долго, ну, просто зрело, не то, что зрело, оно было давно. И вот сейчас песню мы поставили на Европе Плюс, и так много крутят, и я просто вижу, как моя мечта сбылась. Мне нужно, мне необходимо сейчас быть с вами в эфире и почувствовать это, понимаете, в студии. И вот у меня просто, у меня дабл просто такое, как это чувство назвать, когда ты в такси еще находишься. Вот, это ужасно.
0: Катенька, какая неприкрытая и чертовски приятная лесть. Катя.
1: Мы тебя еще ждем, мы надеемся, что...
2: Понимаешь, я выбрасываю этот листочек, на котором было это написано. Все, первое сказала.
0: Все, нормально. Следующее в списке желаний. Классная посудомойка.
1: Хорошая стиралка с сушилкой.
2: О, да.
0: Кать, скажи, пожалуйста, а ты на такси, ты на метро, ты на трамвае. Как ты к нам добираешься?
2: Вот, по ощущениям, да, на такси, на метро, на трамвае. Вот, из Шанхая причем.
1: Я,
2: кстати, реально из Шанхая, вот, 2 дня назад, и у меня вот джетлаг.
0: О,
1: держись. Вот.
0: Слушай, но если ты так звучишь в джетлаге, то я не представляю, как ты звучишь, когда ты выспалась.
1: Угу.
0: Прекрасно, ощущение, что...
2: Ребята, у меня адреналин.
1: Но мы надеемся, что все пробки сейчас рассосутся резко. И твоя машина, автобус, поезд, самолет, все, что весь транспорт окажется в центре.
0: На всякий случай уточним, Катя пока еще не в студии, Катя пока что еще в такси. Ну вдруг кто-то включился только что и думает, да что же вы, Катя, микрофон такой дали? Почему ее слышно хуже, чем вас? Нет, мы любим наших гостей. Самый классный микрофончик подготовили. Катюш, ну так, плюс-минус. Как думаешь, через сколько ты будешь в студии?
2: Через 30-25.
0: Катя, скажу так, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Но мы тебя ждем, очень-очень.
0: Катюш, ну, если ты не против, мы через пару минут после песни можем еще раз набрать тебя.
2: Да, очень жду, пожалуйста.
0: Да.
2: Просто я уже...
0: Просто
2: да,
0: мы только что
2: близко.
0: Послушали тебя в телефонной связи, а сейчас мы как послушаем твой трек «Мы». Mm-hmm. Ты не против?
2: Да!
0: Да!
2: Ребят, я так и бы там!

0: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
1: 9 часов 13 минут в Москве, бригада «У» на Европе+. Продолжается эфир закаленных оптимистов, потому что, ну а как по-другому? В это верю я.
2: Я тоже верю, конечно же.
1: В это верит Катя Айова, которая направляется к нам сквозь пробки.
2: Московские пробки не такие, ты никогда не знаешь.
1: Конечно.
2: Где они тебя? Хоп!
1: И это...
2: Я найду, хоп! Да. Ну реально, бывает же, выезжаешь на набережную, там вроде никого не было, а только ты выехал, и все.
1: Да-да-да. Такие вот московские набережные. Это москвичка говорит. Ладно, я, приехавший. Москвичка, мы верим. Так, ну и напомним, что сегодня, завтра и послезавтра у нас наш приятный марафон артистов живого завтрака. Сегодня рано или поздно доберется до нас Катя Айова. Завтра у нас в гостях Звонкий.
2: Ну, а в пятницу Лирик.
1: Лирик. С каждым поболтаем, обсудим предстоящий живой завтрак. Ну а прямо сейчас... Да не то чтобы обсудим. Мы послушаем хит, который снова стал хитовым благодаря соцсети.
2: Скажи, что под него нужно снять? Я готова прямо сейчас. Я закатала рукава, я достала телефон.
1: Вот смотри, вспоминаешь жизнь, ну, несколько лет назад, когда ты думала, что очень сложно, очень сложно. Потом ставишь трек, который мы будем слушать, и сравниваешь с тем, что происходит сейчас, и понимаешь, что тогда-то вообще было нормально.
2: Прикольно.
1: Слушаем Clean Bandit, Razor B.
0: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
3: Бригада У. Снова хитово.

0: there be? Это Clean Bandit, бригадил на Европе плюс. Судя по смеху, заценила, да.
1: Your English, wow. Вот не зря проходят уроки с Машей Батхан.
0: Не зря, не зря. Здесь у нас тоже есть путешественница Катя Айова с нами на связи. Катя, привет. Еще раз доброе утро.
2: А, вы пока слушали этот классный трек, я разговаривала с редактором. И он говорит, не расстраивайся, Бэби Рекса тоже к нам опоздала. И ты в этом списке. Я говорю, ладно, классный список. Вот, с Дерула вместе.
1: Ну, Бэби Рекса классный, Дерула. Да, кстати, действительно хороший список, смотри.
0: Да, слушай, Катя, вот кого бы ты на второе место после себя поставила? Нескромно, Дерула или Бэби Рексу?
2: Ну, сначала Ариана Гранде, потом все остальные. Но я не знаю, кого бы я с утра поставила. Но знаешь, когда опаздываешь, ты вот себя максимально как-то прям принижаешь и неадекватно на себя смотришь, потому что думаешь, ну, Катя, ну как же так? Ну, можно было, ну, все.
1: Катюш, вообще не переживай, поэтому... мы знаем, что ты ответственный человек.
0: Да, да, да, знаем, знаем, что ты ответственный.
2: Теперь нет.
0: Обычно. как правило, это мы знаем. Катюша, ты знаешь, вот когда приходит гость в студию, тут же хочется поговорить о музыке, о, например, предстоящем выступлении на живом завтраке. А вот когда по телефону созваниваешься, как будто бы уже эмоциональный окрас другой. Хочется поговорить как с каким-то родственником.
2: Да. Поэтому, Кать,
0: скажи, ну как днюху отметила? Я читал, ты сказала, что это был лучший день рождения в твоей жизни. Хорошо посидели?
2: Это же каждый раз ты говоришь, это был лучший день рождения в моей жизни, потому что там были эмоции, и они свежие, и ничто не сравнится с этими новыми эмоциями. И, ну, нужно постоянно отмечать, всегда. Mm-hmm. У меня в этом году многие не отмечали, и я позвала к себе на день рождения. Особо ничего не готовила, просто пространство. Я приготовила пространство, в которое пришли разные творческие люди и проявлялись. И мы много пели, и у нас такие классные фиты получились. И вот, например, с Антохой МС мы хотим претворить это в жизнь.
1: Ой, класс.
2: Вот, потому что мы так классно там позвучали, как-то все такие родные были. И ты понимаешь, что вот есть твои люди, и когда вы горите вместе, вас сложно не заметить. Вот такие люди, человек нужен человеку. Mm-hmm. И не просто так, потому что, чтобы там не чувствовать одиночество. А твои таланты подсвечиваются намного сильнее через классного человека рядом. И когда позволяешь себе самых лучших людей рядом, вот даже до тех, до кого ты еще не дорос, mm-hmm. Но просто ты чувствуешь, что потенциал-то есть. Разве у меня такие крутые друзья?
0: Катя,
1: вот, звучит поэтому как идеальный
2: вечер. Это был такой день.
0: Как это здорово звучит. Вот если у тебя в карте желание было наконец-то появиться с новым треком на Европе Плюс, то в моей...
1: Попасть к себе на вечеринку в следующем году.
0: Ну, нормально подружиться, чтобы, ну, не напроситься получить приглашение. Ну, когда-нибудь, когда-нибудь. Кать, ну, мы продолжаем быть...
2: Хорошо так заметил, говорит.
0: Да, мы продолжаем быть с тобой на связи. Будем спутниками друг друга в твоем пути в студию Европа Плюс.
1: Да, ну, а сейчас нам нужно разыграть деньги. Пожелай удачи человеку, который дозвонится.
2: Я желаю удачи человеку, который дозвонится, потому что...
3: Прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину солнечно, температура плюс 7 градусов, ветер северный – 1 метр в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 10, плюс 21 градус, ветер юго-западный – 5 метров в секунду.
5: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22. Реклама.
3: Большим компаниям большая пицца. Большому празднику больше вкуса. Эпик пицца в Клину. Пицца до метра в длину. Авторские хиты и круглая классика. Проводим детские мастер-классы. Организуем дни рождения с VIP-комнатой и PlayStation. Эпик пицца. Эпично. Феерично. Клин. Улица Гагарина, 31/36. Заказывайте на сайте epicpizza.ru. Никулин Владислав Владимирович. ОГРН 325-508-100-766-500.

0: 20А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
3: ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
4: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Мобильное приложение «Европа Плюс».
6: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
5: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
6: Узнавай, какие треки играют в эфире, голосуй за любимые хиты и слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
5: Мобильное приложение «Европа Плюс».
6: 12+.

0: Миф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Не ждали? Мы тоже в шоке. Сейф «Бригаде У» на Европе Плюс. Начинается 9:28 в Москве. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Привет. Меня зовут Лена, я из Красноярска.
2: Привет, Лена. Привет, Красноярск. Лена.
3: У нас много денег есть для тебя.
2: Тебе нравится число 23?
4: Мне нравится много денег.
2: Да, 20, хорошо, 23 тысячи есть в сейфе. Приятная сумма, но не вся. Можно еще получить 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Лена, задание первоочередное. Определить вопрос, который будет бонусным. Первый, второй или третий?
4: Пускай будет второй.
3: Второй, хорошо.
2: Лена, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
3: Леночка, ну я надеюсь, ты слышал, как Катя Айова тебе пожелала удачи. Мы тоже желаем удачи. Первый вопрос будет связан с Саргассовым морем, потому что 16 сентября 1492 года оно было открыто. И это море уникально. Вот в чем его уникальность? Это море без берегов, оно находится прямо внутри океана. Это море высохшее, и его можно увидеть наполненным водой только раз в 3 года. Или же в нем красная вода.
4: Так, это 3 варианта ответа были?
3: Да, это 3 варианта ответа.
2: Это был один очень длинный.
3: Море без берегов, оно высохшее, или же это там красная вода?
2: Лена, твой ответ?
4: Давайте высохшее.
3: Высохшее, второй вариант принято.
0: Вторая цифра.
2: Внимание, бонусный вопрос. Правильно ответишь, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Лен, сегодня отмечается День парикмахера, и тут уж такое дело, хочется поговорить тебе об одной легендарной личности, которая, еще до того, как стать известным, действительно уделил много времени на профессию парикмахера, потому что еще подростком окончил парикмахерскую академию и долгое время работал в салоне, который открыла его сестра. О ком речь? Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро или Дэнни Де Вито?
4: А можно второй вариант ответа повторить?
2: Роберт Де Ниро, а третий Дэнни Де Вито. Но это тоже все 3 разные варианта.
4: Давайте, пускай будет 3-й вариант.
2: 3-й вариант, Дэнни Де Вито, принято.
0: 3-я цифра.
3: Ну и сегодня в Аргентине празднуется День национального вида спорта пато. Дословно, игра в утку. Почему так называется? Не будем это обсуждать. По факту, это конная игра, которая сочетает в себе элементы пола и чего-то еще. Вот чего. И игры камень, ножницы, бумага. Игры крокодил или баскетбола.
4: А можно сам вопрос повторить еще раз?
3: Игра пато. Это конная игра, которая сочетает в себе элементы пола и камень, ножницы, бумага, крокодила, баскетбола.
4: Давайте крокодила.
3: Крокодила, второй вариант принято.
2: Итак, Лена из Красноярска подобрала такой код от сейфа 232. Внимание!

0: не вспомним.
1: Лен, подожди, шансы на победу, не глобальную, а мини-приятную победу еще есть. Давай пробежимся под вопросом. Вики, давай.
2: Давай. Саргассово море уникально тем, что у него нет берегов. Оно прям в океане находится.
1: Звучит как с претензией.
2: Ну, это вообще не думает, что говорит. Но это на самом деле удивительно, что они, в принципе, в океане нашли море. То есть вода в воде.
1: Хорошо. А с игрой вот этой вот?
2: С игрой тоже. Промах, конная игра сочетает в себе элементы пола и баскетбол. Там такая корзина есть у них.
1: Ну что ж, Лена... Судьба бонуса сейчас решится. Ты предположила, что Дэнни Девито отдал несколько лет парикмахерскому искусству. И ты права!
3: О, классно!
2: Поздравляем!
1: Поздравляем! С бонусом справилась. За это получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Ну, молодец. Молодец, конечно, ты.
3: Ой, круто, спасибо.
1: Ты умница, звони еще и Красноярску передавай привет. Счастливо.
2: Пока.
3: Пока.
1: Ну, а завтра в сейфе бригаду 27 тысяч рублей.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Сейф. В бригаде «У».

0: Slowdown, это Дивак, бригаде У на Европе Плюс, 9.35 в Москве. Я понимаю, для людей, которые любят стабильность, сегодня, конечно, день тяжелый. По планам должен был быть сейф, но сейф уже прошел. Зато вот гороскоп скоро будет. Но это все потому, что мы ждем в гости Катю Айову, которая чуть-чуть припозднилась благодаря нашим выдающимся московским пробкам. Мы вообще всем гордимся в Москве. Пробки вот такие вот.
1: Вот такие хорошие, да.
0: Поэтому, чтобы побольше было времени на разговор, ждем Катю Айову. Ну а прямо сейчас... Гороскоп. Пришло время гороскопа на среду, 16 сентября.
1: Овны, прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте, действительно ли это сейчас необходимо.
0: Тельцы, помните, что на вкус и цвет товарищей вы не всегда найдете.
1: Близнецы, отложите все дела ради деятельности, которая доставляет удовольствие. Радость.
0: Раки, не отбрасывайте идеи только потому, что другим они кажутся абсурдными.
1: Львы, фортуна на вашей стороне, так что рассматривайте все поступающие предложения.
0: Девы, все важные разговоры, как делового, так и личного характера, нам лучше планировать на вторую половину дня.
1: Весы, научитесь радоваться не только своим, но и чужим успехом.
0: Скорпионы, непринужденная беседа о старых временах натолкнет вас на интересные идеи.
1: Стрельцы, кто-то попытается вам в чем-то помочь, но сделает это только хуже, поэтому давайте сами.
0: Козероги, сегодня ваши эмоциональные качели, наконец, ненадолго остановятся.
1: Водолеи, звезды советуют уходить от конфликтных ситуаций и не спорить по пустякам.
0: Рыбы, смахните пыль с кроссовок и отправляйтесь на тренировку.

0: доставка и возможность заказа онлайн. Клин, торговый центр «Авангард», «Еврострой». Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина, 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина, 31/36. Стоянка «Ашан».
3: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
5: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.
6: Больше хитов, больше музыки.

0: Тедди Свинс в бригаде У на Европе Плюс. Тедди, спасибо большое. У нас тут дела.
1: Серьезные гости, так сказать.
0: Да.
1: А?
0: Катя здесь, Катя Айова. Доброе утро.
1: Мы тебя очень ждали. Катя, привет.
0: Привет, привет.
2: Мы уже успели поговорить про кто какие таблеточки принимает, кто мамы принимает. Мы подняли все руки, проголосовали. Только один зумер поднял, что он не принимает, а все остальные все-таки маг не пьют.
0: Ну и давай признаемся, тот, кто поднимал руку, очевидно, врет. Очевидно, врет.
2: Притворяется.
0: Более того, вот вроде Катя, вроде как 5 минут приехала к нам в студию, а уже обсудили то, что только что озвучила Катя. Уже один человек из коллектива успел раздеться и переодеться в студии.
1: Да, Катюша подарила подарочки.
0: Отгадайте, кто? Вики, Катя Айова, Леха Звукореж или Таня СММ? Пишите в комментариях.
1: Катюш, ты сказала, что ты только прилетела из Шанхая?
2: Да.
1: Это была рабочая поездка или отдых?
2: У меня была поездка двойная, это Япония и Китай.
1: Вау.
2: Вот, и у меня был такой момент в самолете в Японии, моих стилистов вообще не пустили, мы поехали шопиться, искать какие-то вообще сумасшедшие айтемы и подумали, что в Японии, наверное, вообще можно что-то найти супер крейзи.
0: Так, можно? Прости, пожалуйста. Сумасшедшие что?
2: Айтемы. Я сказала, одежда.
0: Одежда. Ну, просто...
1: Я сделала, что я поняла.
2: Special design.
0: В какой-то момент, я думаю, на японский перешла.
2: Вот. И я полетела одна в Японию искать эту одежду.
0: А, должна была быть команда, которая...
2: Да, должна была быть команда. И команда осталась в Китае. И вот мы на связи. И это было, конечно, да, сумасшедший момент. Но... в самолете, все началось в самолете, по проходу идет стюардесса, поднимает табличку, там нарисовано мясо, вот так вот перечеркнуто и написано prison. Я понимаю, что, вот нам нужно было заполнять анкеты о том, а там написано, если вы проводите оружие, наркотики или бульон. Вот, вам или депортация, или prison.
0: Что перевозила твоя команда?
2: Я одна была, ребят, если бы я была с командой, я бы поржала. Понимаете, я бы посмеялась от души, потому что, наркотики и бульон на одной строке.
0: Да, да, да.
2: А у меня в кармане бульон. Вот этот вот сухой, маленьких пакетиков. Понимаете? Вот этот говяжий, рыбный. Я спасаюсь в дороге. Вот этим ты развел, все. И у тебя коллаген, и все.
1: И проблемы в Японии.
2: И проблемы в Японии. И просто... И я на границе вот так вот сбрасываю их. Вот как, знаешь,
1: вот эта история, Кость.
2: Вот, как запреточку. Но я реально в стрессе была.
1: Я впервые такое слышу вообще, что нельзя. И я вначале подумала, что, знаешь, серия стюардесса ходит, у нас тут мясо или рыба, но если вы берете мясо, у вас будут проблемы.
0: Ну, давайте уже признаемся, именно по этой причине ты чуть-чуть задержалась на эфир. Избавлялась от улик.
2: У меня такой джетлаг сейчас. У меня был стресс постоянный. Какие-то карты не работают. Что-то вообще я не понимаю. На китайском нужно говорить. То есть не везде.
0: Тоже устроили, да? В своем Китае. На китайском.
2: На английском не везде понимают. И, в общем, нужно быть взрослой девочкой.
1: Да. Это неприятно, я знаю.
2: Да. На границе, понимать, куда там идти. А у тебя пересадка час. У тебя вообще в другом конце выход, гейт. Вот. И нужно включаться было. И я вообще максимально после большого тура у нас там Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Воронеж, вот это вот все.
0: Ну, кстати, он идеально завершился, насколько я знаю, во Владивостоке,
2: да,
0: что
2: во
0: потом было просто
2: удобно
0: перебраться.
2: Нет, Воронеж.
0: Но мне из географии так себе было всегда.
2: Я думала, что близко.
1: Но ты нашла, самое главное, ты нашла то, зачем летала.
2: Да, я нашла
0: проблем.
2: Я нашла приключения, нашла эмоции, нашла... Ну, вот обуви немного нашла. Вот проблема. А какая-то, вот есть супер крутое платье. Не буду спойлерить. 8 ноября на Сольнике в Тао появится. Там будет вообще красиво.
1: Запомнили.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, получилось ли что-нибудь там купить, что ты сможешь продемонстрировать в следующую пятницу на живом завтраке?
2: Да, конечно. Да.
0: Как бы это странно ни звучало, опиши, в чем ты будешь.
2: Вы меня узнаете по яркой внешности. Я буду супер яркая.
1: Очень ждем.
0: Мы продолжим беседу с нашей гостьей Катей Айовой здесь в бригаде У на Европе Плюс совсем скоро.

0: маршрутка, это Айова, простите, ну, повторюсь, чипина. И это Айова. Катя.
1: Да, привет всем, привет, кто привет. Только присоединился. Мы, я еще хотела сказать, что вот в Японии мы ходили в один бар, где бармен заполняет все. Ну, то есть бар, в котором один бармен. Ага. И он придумал своих там 5 коктейлей, и со всеми там шоу, блестками все это летит.
0: И он один?
1: Да.
0: Ничего не успевает, правда?
1: Очень, он танцует, во, но очень мало места, невозможно попасть. И, значит, они узнали, что вот мы Айова, ставили наши песни.
2: Ой, классно.
1: Да, и мы обменивались, это была такая, какая-то творческая такая атмосфера. И просто они ставят маршрутку, и я понимаю, боже, какая она старая.
0: Да?
1: Ну, то есть аранжировка уже та, вот чувствую, что 2000, там, ну, какой там, 13-15 год, и мне очень хочется сделать перевыпуск, и я думаю, что мы сейчас займемся этим.

0: молодежных лабораторий, прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030», современные кампусы, передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф. Бригада!
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
15: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
18: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Айран, это Heaven, бригаде У на Европе Плюс, 9.58 в Москве. Срочно, у нас 2 минуты осталось, нужно успеть все обсудить.
1: Мы
0: и...
1: такое выяснили.
0: Короче, у нас же несколько недель назад в гостях здесь был автор трека «Тону». Холи Флейм. Ну, не только «Тону», вообще талантливый парень, родом из Беларуси. И тут вот что выяснилось. Катя, твой выход.
2: Я жила в городе, в который не определял спутник. И Влад тоже из этого города. А это город Чаусе. У нас одна и та же улица, на которой мы жили. Одна и та же дорога, по которой мы шли в одну и ту же школу. И когда мы встретились впервые, мы обсуждали наших преподавателей. Кто остался, кто ушел. И моя мама в детском саду у него вела физру.
0: Сколько человек проживает в городе, откуда вы родом? 7?
2: Человек. Действительно, 8-9 тысяч там.
0: Вау.
1: Действительно, маленький городочек.
0: Вау.
1: Прикольно.
0: Какая история.
1: Какие таланты, какого, да, концентрат таланта?
0: Я скажу так, признаюсь, эту же историю я слышал 2 минуты назад, но заново удивляюсь искренне. Правда, правда.
1: Это правда крутая информация.
0: Правда, Кать. Слушай, ну, уже чуть больше через неделю мы встретимся на сцене «Живого завтрака». И главная наша гордость, что все артисты «Живого завтрака» всегда исполняют свое творчество живьем.
1: Угу.
0: Постоянно. Вот скажи, пожалуйста, нравится ли тебе петь по утрам?
2: Я надеюсь, вы не заставите меня сейчас петь. Я на утренниках отказываюсь, знаешь.
0: Докажи. Ну вот правда, это же...
1: Насколько комфортно,
0: это же гораздо сложнее, чем петь вечером.
2: Да, конечно. Ты, ну, нужно подготовить, нужно выспаться, 8 часов поспать. Голосу не прикажешь. И с утра, конечно. Вот у меня чуть-чуть слышно, что у меня утро. Чуть-чуть вот он низит.
0: Да.
2: Но я всегда пою вживую.
0: Вот скажи, пожалуйста, какой ты выбрала план действий на «Живом завтраке»? Лечь спать в 8 вечера?
1: Или не ложиться,
0: а или
1: вообще?
0: Не ложиться,
2: а скажите,
0: вообще?
2: А вот утренний завтрак, это на самом деле утренний завтрак? Он во сколько будет?
1: Мы в 7 стартуем, в 7 утра.
0: Хорошо, что решили обсудить. 7 утра начало.
2: А прямо все поют в 7 утра?
0: Да.
1: А Кате не донесли информацию, да, до конца?
2: Нет, я знаю. Знаешь, везде афиши, везде вот этот нарезка выступлений.
1: Ну, ты думала, мы шутим.
2: И как вы ведете круто, и как там весело, и как там много людей. Все, я это все знаю, я видела, я жду этого момента 25 числа. Но я не знала, что утром. Что утром, это утром. Правда утром.
0: Ну, круто, что встретились в целом.
2: Вечеринка в 7 утра.
0: Классно, что доехала.
1: Ты освободи утро в пятницу, ладно, на всякий случай.
0: Кать, мы очень рады, что в этом году мы встретимся на сцене «Живого завтрака» утром, да, с 7 до 10 утра. Утром, ну, до обеда. И классно, что, несмотря на наши знаменитые, выдающиеся московские пробки, ты все-таки успела до нас добраться.
1: Нам было очень приятно. Очень неуютно и комфортно.
0: И мы столько еще не успели обсудить. Пусть это будет таким классным мостом на нашу следующую встречу в нашем.
2: Спасибо большое, я вас обнимаю. Всем отличного дня.
0: Да,
2: целую.
0: Кать, пожалуйста.
2: Ого! Это ты под столом держал весь эфир, какие красивые цветы.
1: Мы долго тренировались.
0: У нас там горшок выдающийся. Цветы растут.
1: Магазин.
0: Катя Айова здесь, бригаде У на Европе Плюс. Уже 25 сентября на сцене «Живого завтрака». Спасибо, Катя.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У, Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
3: Европа Плюс рок. Хиты с характером.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
3: Андрей, привет. Доброе утро всем. МИД России высказался о провокациях Запада. Новый знак в скором времени появится на наших дорогах. И Россия вошла в тройку мировых лидеров по беспилотному транспорту. Далее подробности. Россия готова к провокациям Запада на выборах в Госдуму. Об этом заявила официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, российские дипломаты живут в режиме постоянно идущих провокаций, которые принимают изощренный вид от прямых угроз до шпионских интриг. Однако к подобному уже выработался устойчивый иммунитет, добавила Захарова. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут как в России, так и за рубежом. Внутри страны граждане смогут проголосовать с 18 по 20 сентября включительно. ЦБ рассказали о том, сколько молодых людей становятся жертвами цифровых мошенников. По свежей статистике Банка России, молодежь составляет 22% от общего числа пострадавших. Речь идет о молодых людях в возрасте от 14 до 24 лет. Это активные пользователи сети, которые, как правило, живут в городах и имеют высокий уровень цифровой грамотности. Однако, по данным ЦБ, они могут игнорировать базовые правила информационной безопасности, например, редко меняют пароль или скачивают программы из непроверенных источников. Новый знак в скором времени появится на российских дорогах. Минтранс официально представил знак парковки только для многодетных семей. Он представляет собой узнаваемую белую букву «П» английского алфавита на синем фоне с уменьшенным изображением 5 символов людей, которые держатся за руки. Теперь министерство работает над корректировкой правил дорожного движения, а на следующем этапе внесут изменения в ГОСТ, после чего новый знак сможет появиться на наших дорогах. Россия вошла в тройку лучших стран по беспилотному транспорту. РИА Новости пишут о том, что помимо нашей страны, в тройку лидеров входят Китай и США. Первый замглавы Минтранса отметил, что здесь вопрос не в том, кто произвел чип, а в том, как это организовано и как внедряется эта технология в процесс перевозок. «Россия очень уверенно идет в этом направлении», — добавил чиновник. Напомню, в России сейчас работают беспилотные роверы-доставщики, а также беспилотные такси, автобусы, грузовики и поезда. Метро. Тем временем первый в мире интеллектуальный завод по выпуску человекоподобных роботов запустили в Китае. Производство практически полностью автоматизировано. Роботы помогают выполнять часть операций, включая сборку других роботов, перемещение и погрузку. Плановая мощность превышает 10 тысяч роботов в год. В завершении выпуска курса валют: доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. В Москве 10:05. Всем отличного дня.

0: Sweet Summer Nights. Это Филатов, Карыс и Денис Фёрст. Прямо сейчас, ну какая же свит. Какая сладкая и приятная встреча в Элли Вики, артиста живого завтрака Кати Айовы. Состоялось только что, как тепло и душевно все это было. Ну просто восторг. Просто какой-то восторг. Напомню, живой завтрак с бригадой состоится уже 25 сентября с 7 до 10 утра со сцены ВК Стадиум. В Элли Вики разбудит всю нашу страну и подарит большое количество подарков. Кроме группы Айовы ждем выступления Лирика, Тима Белорусских, Звонкова, Бай Индии и Богдана Медведя. Вход, естественно, свободный. Обязательно приходи сам и приводи друзей. У нас далее больше хитов и больше музыки. Темпер Сити, Self Away уже через мгновение на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большущий привет.
1: Реклама. Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Майонез Печагин 750 миллилитров 119,90. Шпикачки сочные папа может килограмм 249,90.
1: Клин станционная 10.
3: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автогермес» и получите спецпредложение на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026.
5: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
6: Категория 18+.
7: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
8: Европа Плюс.
9: Твоя свобода выбора.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
9: Урбан.
10: Мамасита, мамасита, que bonita.
9: Мамасита. Акустика.
11: Father, help me, do you understand?
9: Резиденс. europaplus.ru.
8: Больше хитов, больше музыки.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: российская хаус-вещица от Another 54 Ultra Talk to You прямо сейчас. Больше кидов и больше музыки ждет нас далее. Зацикливаться не будем. И от диск хаус перейдем к инди-попу. На секундочку. Финдерленд с изумительной темой ту-ту-ту-ру на подходе. Прежде немного мощного дип-хауса на WhatsApp Ben Delay. Послушаем историю I Never Felt So Right. А вот еще раньше встречай проект The Second Voice с Afrobeat суперхитом Let Me Be. Разнообразный трек впереди на Европе Плюс. Оставайся и выбирай любимый стиль музыки.
1: Большим компаниям большая пицца. Большому празднику больше вкуса. Эпик пицца в Клину. Пицца до метра в длину. Авторские хиты и круглая классика. Проводим детские мастер-классы. Организуем дни рождения с VIP-комнатой и PlayStation. Эпик пицца. Эпично. Феерично. Клин. Улица Гагарина, 31/36. Заказывайте на сайте epicpizza.ru. П. Никулин Владислав Владимирович. ОГРН 325-508-100-766-500. Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях. ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
2: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами. Хватит на все. Больше информации на сайте stroylet.ru.
3: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
4: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику. Гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
5: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса, 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Европа Плюс.
8: Твоя свобода выбора.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
8: europaplus.ru.
7: Больше хитов, больше музыки.
9: Больше хитов, больше музыки.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Биби Рекс и Дэвид Гетто с темой Sad Girls. Чуть ранее здесь отметится Хьюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетто и Эйден Мартин с новинкой Shine. А еще не пропусти Шаки Рубина Бой с суперхитом Дай Дай. Но это далеко не все. Также в эти 30 на Европе плюс встречай банду DNC, группа The Rasmus и многих других. Полетели.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: партнерской сети вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Магнит семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Европаплюс.ру.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений. Дальше.

0: Save Till The Last Song. Грустные девчонки не уходят до последней песни. Это Бибер Рекс и Дэвид Гетта. Грустить не надо. Да, расходиться тоже не советую. Потому что больше хитов и больше музыки впереди. Потому что мы будем слушать сразу нескольких участников «Живого завтрака» с бригадой У. На подходе Богдан Медведи, который вообще вроде «Живого завтрака» впервые приедет в Россию. Хитовая тема «Countdown Me» на подходе. Также встречай группу Айова со свежей историей «Мы». А «Живой завтрак» с бригадой У пройдет уже 25 сентября. Вход, конечно же, для всех свободный. Но в моем спич только верхушка айсберга. Подробности ищи на сайте europaplus.ru.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину солнечно. Температура плюс 12 градусов. Ветер северный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 9, плюс 19 градусов. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Европа Плюс. Больше, чем радио.
5: Просто зайди на сайт europaplus.ru.
4: Слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
5: Никаких ограничений. И полностью бесплатно.
4: europaplus.ru

рассчитывай на меня прямо сейчас. Но ты тоже, кстати, можешь рассчитывать, положиться на весь состав участников подкаста «Бригада Уличка», на Вэлла, Вики, Леху и Пашу. Ребят никогда не забывают и каждую неделю радуют тебя свежим эпизодом подкаста «Бригада Уличка». Доступен эпизод на сайте europaplus.ru, залетай обязательно, заоценивай. И весело, и информативно. Больше китов и больше музыки впереди. Fastboy Music Sounds, Miley Cyrus Flowers, а также Dati, Take Me There впереди на радиостанции номер один в России.

0: удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5. Категория 18+.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: В мире гаджетов, смартфонов и планшетов,
5: когда все посылают друг другу смски, месседжи, твиты, комменты,
4: а эмоции заменили лайки и смайлы.
5: Я, Антон Камолов.
4: И я, Лена Абитаева.
5: Предлагаем тебе живое, человеческое общение
4: на самые интересные темы.
6: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера. Поговори с Антоном Камоловым и Леной Абитаевой обо всем, что тебя волнует. Пропустил эфир? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Исключительно хитовые полчаса ждут тебя впереди на Европе плюс. Отвлекаться от музыки не будем, чтобы послушать как можно больше топовых треков. С нами Нептуника с вещицей What If. Прежде здесь отметится Miss Mo с историей Hello. The sun is up, where are you? Еще раньше встречает Доминика Файка с суперхитом Baby Doll. Также в эти 30 минут только музыки на Европе плюс появится Blackpink, 21 Pilots и многие-многие другие. Продвигаемся.
0: Сегодня утром на Европе плюс.
2: Серьезные гости, так сказать, да?
3: Катя здесь, Катя Айова. Доброе утро.
2: Мы тебя очень ждали, Катюш, привет.
3: Привет. Какой ты выбрала план действий на живом завтраке? Лечь спать в 8 вечера?
2: Или не ложиться
3: или
2: вообще?
3: Не ложиться,
4: а скажите,
3: вообще?
4: А вот утренний завтрак, это на самом деле утренний завтрак? Он во сколько будет?
2: Мы в 7 стартуем, 7 утра.
3: Хорошо, что решили обсудить.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада!
6: Пароль
7: ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
11: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
10: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Почувствуйте жизнь.

0: 20-30 и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
2: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полдень.

немецкий музыкальный проект «Нептуника». Прямо сейчас дуэт совмещает EDM, Future House, Slap House, некоторые другие стили. Но что самое главное? Главное, что саунд-то свой, но при этом действительно узнаваемый. Трек «What If» только что. Круто! А дальше будет больше хитов и больше музыки. Компашка артистов, надо сказать, подобралась исключительно звездной. Дуэт Мадонны и Мартина Гаррикса уже чего стоит, а? Топовая коллаба, трек «Bizarre». Совсем скоро приезжайте ловить диско-поп-рок вещиц от Риальто. No One Lives This Discotheque Alive. А также соул-поп-суперхит от Тедди Свимса «Mr. Know It All». Вся эта муз-роскошь впереди на Европе+. Оставайся.

0: заряжают.
1: Клинкров. Город Клин, улица Льва Толстого, 31А. Ориентир, магазин Верный.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Кухни Дельта. И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухни по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухни Дельта. Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen. Кухни Дельта.
2: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: Ялта 12А и деревня Белавина 20А.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это 4 миллиона друзей.
4: Привет, мы бригада У.
5: Вступай в группу Европа Плюс.
6: Это Антон Камолов
7: и Лена Обитаева.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
2: Будь ВКонтакте с Европой Плюс. Больше хитов, больше музыки.

0: Бизар, это Мадонна и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас трек лидировал в нашем фирменном чарте Еврохит Топ 40, но на прошлой неделе пропустил вперед Шакиру и Бёна Бой. Фанатам расстраиваться не стоит, стоит наоборот поднажать и попытаться вернуть Бизар на вершину. Напомню, в хит-списке все зависит только от твоих голосов, поэтому поддерживай любимчиков на сайте europaplus.ru. Ну а результаты слушаем в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Маныловым. У нас далее больше хитов и больше музыки, а вы Meet Me in the Jack, Warner и Лорен с новинкой Let Me Forget You, а также Sony Foda, Radio D и Poppy Bascom с хитом Think About Us. Впереди дождись.
1: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях. ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Большим компаниям большая пицца. Большому празднику больше вкуса. Эпик пицца в Клину. Пицца до метра в длину. Авторские хиты и круглая классика. Проводим детские мастер-классы. Организуем дни рождения с VIP-комнатой и PlayStation. Эпик пицца. Эпично. Феерично. Клин. Улица Гагарина, 31/36. Заказывайте на сайте epicpizza.ru. П. Никулин Владислав Владимирович. ОГРН 325-508-100-766-500. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Скучно дома?
2: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
3: Категория 18+.
4: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Meet Me in the Dark, а уже не представляется день без него. Вот что значит действительно вирусная вещица, захватившая внимание множества меломанов по всей планете. Круто! А до конца этого часа обязательно послушаем Курио, Gangsta's Paradise, а также Богдана Медведя, Broken Heart, песня Европе Плюс. Никуда не уходи. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: lymphomia.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
4: В этом весь ты.

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.

72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ № 1000. Реклама 0+.

0: Мощно финалем час. Это Coolio Gangsta's Paradise на Европе Плюс. В новой 60-минутке будет больше хитов и больше музыки, но не одними суперхитами едины. Много чего еще приятного ожидается. Оставайся.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 13:00. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
3: Привет, Андрей. Добрый день всем. Проводников в поездах РЖД решили заменить роботами. Юристы прокомментировали миф о сгорающем отпуске. И россияне рассказали о современной привычке, которая им очень мешает. Далее подробности. Проводников в поездах РЖД хотят заменить на человекоподобных роботов. Гендиректор компании Олег Белозеров сказал, что первый в мире робот-проводник уже совершил свой первый пробный рейс на высокоскоростном поезде «Сапсан». Точные сроки замены проводников на роботов пока неизвестны. Напомню, ранее столичное метро начало закрывать кассы для покупки билетов. На некоторых станциях московского метро кассы закрыты полностью. На отдельных работу автоматов по продаже билетов контролирует живой кассир. Тем временем профессии, которые никогда не заменят искусственный интеллект, назвали в Минтрансе. По словам замглавы ведомства Константина Пашкова, незаменимыми являются сервисные рабочие, в том числе дорожные и путевые. По словам чиновника, те, кто работает на земле, должны выполнять работу, что называется, руками. Замминистра также сказал, что искусственный интеллект призван облегчить работу людям, а не заменить их полностью. Напомню, на сегодняшний день уже созданы беспилотные трамваи, асфальтоукладчики, бульдозеры, которыми специалисты управляют дистанционно. Еще один миф о работе развенчан. Специалисты в области трудового права напомнили россиянам о том, что отпуск не может сгореть. Об этом также говорится в решении Конституционного суда. Если в двух словах, то сколько бы отпускных дней ни накопилось у сотрудника, они не могут сгореть. Работодатель обязан либо дать их отгулять, либо выдать сотруднику денежный эквивалент накопленных отпускных. Ранее некоторые суды, которые рассматривали похожие дела, неверно истолковывали Международную конвенцию Организации труда и разрешали спустя полтора года считать отпуск сгоревшим. Россияне назвали привычки, от которых хотели бы себя защитить. Согласно данным свежего опроса, самым популярным вариантом оказался запрет на просмотр социальных сетей перед сном. Его выбрали 69% респондентов. Еще 28% хотели бы отказаться от походов к холодильнику после 10 вечера. А каждый пятый признался, что хотел бы запретить себе покупать абонементы в фитнес-клубы, которыми почти не пользуются. Спрос на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на треть, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Эксперты говорят, что подобные круизы остаются дорогим и нишевым продуктом. Продажи на предстоящий сезон, несмотря на это, уже опережают прошлогодние показатели. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 24 копейки. Евро тоже похудел 97 рублей 30 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. В Москве 13:03. Всем отличного дня.

Тот же принцип, что и с Лас-Вегасом. Да, все, что было в плейбоксе, остается в плейбоксе. В этом часе можешь немножко подурачиться. Вот как ты видишь, я уже начал, да? Можно отдохнуть от дел и забот, выиграть подарки и, конечно же, послушать классную музыку. Привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Сразу к подаркам и перейдем. Игра Food Time на подходе. Это приятный бонус для жителей столицы. Пиццу и напитки можно выиграть вне зависимости от рода деятельности и текущей занятости. Главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 745-6565, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько вкусных пицц ты и получишь. 745-6565, дерзай.

0: FoodTime.
1: За пиццу и напитки поборется сегодня Тагир. Тагир, большой тебе привет.
2: Привет, привет.
1: Привет, я Тагир. Чем занимаешься в эту среду? Работаешь, отдыхаешь?
2: Конечно, работаем.
1: Конечно, работаем. Как рабочий день складывается? Легко?
2: Прекрасно. Да, легко, все прекрасно.
1: Ну, видишь,
2: все
1: вообще здорово. Сейчас конечно, еще работаем. И пиццу выиграешь. Вообще будет красотища. Согласен?
2: Да. Да, вообще
1: будет просто. Смотри, я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий, буду предлагать два варианта ответа. На сколько ответишь за 25 секунд, столько пиц ты и получишь. Все понятно?
2: Да.
1: Хорошо, тогда полетели.
3: Один, два, три.
1: Смотри, кто поет трек «Шелк»? Ваня Дмитриенко или «Моя Мишель»?
2: Второй.
1: А, второй, неверно. «Буллит» — это термин из бейсбола или хоккея?
2: Так, первый.
1: Первый. Снова мимо. Кто тяжелее, лось или олень?
2: Так, первый.
1: Первый, абсолютно верно. Главная роль в фильме «Выживший» — Лео Ди Каприо или Мэттью МакКонахи?
2: Первый.
1: Первый. Ну да, все верно. Что получается? Нехитрые математические подсчеты. Две пиццы! Тагир, ты молодец. Ты молодец.
2: Ага.
1: Что мы можем, вот какой вывод сделать из твоей игры? В фильмах и в животном мире ты шикарно разбираешься.
2: Угу. Да.
1: Молодец, красавец. Две пиццы твои. Еще раз поздравляю. Аплодисменты в твою честь. Да, FoodTime продолжится завтра в это же время здесь, на Европе+. Но мы двигаемся дальше. Алок и Джесс Блин, Summer's Back прямо сейчас.

0: Bobby, Why Does My Heart Feel So Bad? Прямо сейчас. Ну вот, мое сердечко тоже feels so bad, когда я долгое время не дарю никому подарки. Да, надо это исправлять, я же не враг сам себе. Игра «Хитбэк» на подходе, можно будет выиграть стильный подарок от Европы Плюс, но это чуть-чуть прям попозже, во второй половине часа. Но пока больше хитов и больше музыки. Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать», а также аниме и Джей, «Out of my body» впереди. Оставайся.
1: Playbox. На Европе Плюс.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину солнечно. Температура – плюс 12 градусов. Ветер северный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 9, плюс 19 градусов. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду.
4: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
5: Реклама.

0: заряжают.
1: Клинкров. Город Клин, улица Льва Толстого, 31А. Ориентир – магазин «Верный».
2: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Майонез Печагин 750 миллилитров, 119,90. Шпикачки сочные, папа может, килограмм 249,90.
5: Клин, станционная 10.
6: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
8: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
9: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
10: Привет, это Нюша.
11: Это Ираклий.
10: Я Юля Савичева.
12: Группа «Градус».
13: Это Сергей Лазарев.
14: Привет, мы «Серебро».
15: Мы группа «Франки».
16: Это Европа Плюс свежее.
17: 100% русская, 100% свежая.
18: Музыка, которую ты понимаешь.
19: Забери меня, забери.
20: Слушай новое, слушай свежее.
21: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
22: Свежая. Топ-мьюзик. Нонстоп.

0: Чем заняться в Москве, прямо сейчас расскажет Паша Беседин. Пашечка, привет, друг мой.
1: Привет, Андрюша. Добрый день всем. В усадьбе Голицыных сегодня можно попасть на выставку под названием «Женщины-цветы». Это выставка подлинных работ Сальвадора Дали, посвященная тематике женственности. Ценителям творчества великого испанского художника представится возможность увидеть картины и скульптуры, которые ранее не экспонировались в России. Всего экспозиция насчитывает более 80 работ Дали, некоторые из которых станут для российского зрителя открытием. «Женщины-цветы» — это не просто выставка, а гимн прекрасной половине человечества, написанный языком образов Сальвадора Дали. В студии театрального искусства сегодня дают спектакль под названием «Долгая счастливая жизнь». Это постановка по одноименному киносценарию Геннадия Шпаликова и по отрывкам его прозы. Режиссер Сергей Тонышев говорит, что Шпаликов невероятно тонкий автор, и поэтому прямо сказать, что спектакль будет про любовь или про одиночество или про счастье, никак нельзя. Все гораздо интереснее, глубже, невероятнее и оттого правдивее. Зритель окунется в авторский поток сознания, в его чувства и желания, в его полет. Спектакль начинается в 7 вечера. А в кино сегодня можно посмотреть полнометражное анимационное приключение под названием «Край чудес». По сюжету юный художник Филипп неожиданно попадает в настоящий край чудес – тайный волшебный мир, скрытый на просторах Сибири. Его ждет захватывающее приключение, знакомство с фантастическим народом эморов, их удивительными животными. Ну а из-за вмешательства человека краю чудес и его обитателям угрожает опасность. И Филиппу предстоит во что бы то ни стало спасти сказочный мир и своих новых друзей. Ну а чем все закончилось – узнаем в кино. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

Снова добрались мы до самого приятного, до подарков. Фирменная беспроводная колонка от Европы Плюс может стать твоей в игре хитбэк. Набирай 8-495-745-6565 и выбирай из трех вариантов тот трек, который гремел за последние полчаса. Сыграем с тобой после Temper City и суперхита Self-Aware. 8-495-745-6565. Удачи!

0: Удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
2: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblazmebel.ru. Есть в соцсетях.
3: ИП Ларионов Владимир Павлович, ОГРН, 315-502-300-003-342.
4: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Европа Плюс. Больше, чем радио.
7: Больше, чем радио.
8: Просто зайди на сайт europaplus.ru
9: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
10: Никаких ограничений.
11: И полностью бесплатно.
12: Голосуй за любимые треки.
13: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
14: Спасибо, Европа Плюс!
15: В любое время.
16: В любом месте.
17: europaplus.ru.
18: Больше хитов. Больше музыки.

0: Плейбокс
1: на Европе Плюс.
0: Хитбэк.
2: Анастасия сразится за беспроводную колонку от Европы Плюс. Анастасия, привет.
3: Привет, привет.
2: Привет. Как рабочий день? Что там? Что там интересного? Много задач выполнила?
3: Работаем потихоньку. Работа не кончается никогда.
2: Да, так ты немножко лениво так сказала, как будто бы не вкатилась еще в среду. Нет? Мне показалось?
3: Еще раз не услышала.
2: Я говорю, как будто лениво немножко ты так сказала, как будто не вкатилась еще в эту среду. Или мне кажется?
3: Нет. Я вообще еще после отпуска не отошла, хотя я с отпуска вышла 12 августа.
2: А, ну всего-то чуть больше месяца прошло, мы все тебя прекрасно понимаем. Анастасия, это слишком мало времени для того, чтобы вкатиться в рабочий процесс. Ох, круто, смотри, Настя, беспроводная колонка будет твоей, если верно назовешь тот трек, который прозвучал в эфире Европа Плюс в этом часе. Три варианта для начала послушаем, а потом будешь солировать. Готово?
3: Хорошо, да, готово.
2: Итак, смотри, возможно, это был трек от Феликса Йена и Шаус «Walk with me». Может быть, Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. Ну, или Дуа Липа «Training Season». Выбор, конечно, за тобой. Настя, что скажешь? Есть какие-то мысли у тебя?
3: У меня на работе постоянно играет ваше радио, так. И все треки просто уже перемешались, но если я не ошибаюсь, мне кажется, первый вариант.
2: Первый вариант не звучал, правильно я тебя понял, да?
3: Да, не звучал.
2: Ты права, первый вариант точно не звучал последние полчаса.
3: Второй, мне кажется, тоже не звучал.
2: Ну, ты подожди, тоже рано выводы делаешь. У нас получается, что второй и третий вариант остались. Все, пора принимать решение, Настя, второй или третий вариант.
3: Вторая песня.
2: Вторая песня. Вот так вот. Совершенно уверенно Анастасия побеждает в этой игре. Настя, молодец. Беспроводная колонка от Европы Плюс тебе достается. Приятно, что все сама сделала, да? Согласись, всегда это доставляет особое чувство гордости.
3: Здорово. Спасибо большое, огромное.
2: Еще раз аплодисменты тебе. Беспроводная колонка тебе достается за твою внимательность. Да, мы же двигаемся дальше. Оффенбах Рокет прямо сейчас здесь на Европе Плюс.
0: Плейбокс
1: на Европе Плюс.
0: Хитбэк.

0: Скорый трек Fever Dream прямо сейчас. До конца этого часа будем слушать Дивах с темой Slow Down, Can't Stop Thinking, а также Лукалу с суперхитом Hotter Now. Еще hotter, еще горячее будет в завтрашнем плейбоксе. Буду ждать тебя в это же время на Европе Плюс. За подарки, как обычно, сразишься в игре Футайм и битве Хитбэк. Зовут меня Андрей Каясов. Услышимся.
1: Плейбокс на Европе Плюс.
2: Пароль
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: Трудный ребенок. С 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на Астория Гранде будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
11: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
12: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
11: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
13: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
14: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
13: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
14: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Теперь

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Европа+.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14:00.

Всем привет, это Кирилл Лирик, и я приглашаю всех 25 сентября в 7 утра в ВК-стадиум «Живой завтрак с бригадой У».

0: часам. Группа Сидерленд на Европе Плюс. Всем привет, отличного дня под крутейшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну и буквально через пару минут ждем Дати, Take Me There. Сейчас 8 место у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Ну а в пятницу, возможно, уже Дати будет и в тройке лидеров.
1: Реклама.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
3: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это 4 миллиона друзей.
4: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: Один из рекордсменов Еврохит ТОП 40 с этим треком «Numb». В время «Numb» 5 раз на первом месте нашего чарта. Очень круто!
1: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях. ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657. Большим компаниям большая пицца. Большому празднику больше вкуса. Эпик пицца в Клину. Пицца до метра в длину. Авторские хиты и круглая классика. Проводим детские мастер-классы. Организуем дни рождения с VIP-комнатой и PlayStation. Эпик пицца. Эпично. Феерично. Клин. Улица Гагарина, 31/36. Заказывайте на сайте epicpizza.ru. Никулин Владислав Владимирович. ОГРН
2: 325-508-100-766-500. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина, 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина, 31/36. Стоянка Ашан.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса, 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
6: Европа Плюс. Больше, чем радио.
7: Просто зайди на сайт europaplus.ru.
6: Слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно.
6: europaplus.ru.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Ну, у нас отличные хиты прямо по курсу. Это Marshmallow, Phoenix. Portugal The Man. Мы услышим Feel It Still. Обалденный хит от Терри Свимс. Впереди Mr. Know It All. Также ждем Ларин, Калвин Харрис и будет участник живого завтрака с бригадой У. Богдан Медведев, он впереди.
3: Баиндия звонки, Богдан Медведев.
4: Баиндия звонки, Тима Белорусских.
3: Тима Богдан, Баиндия звонки.
4: Хвот свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
13: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
14: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
15: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
16: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
14: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Теперь

0: рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО «Банк». 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: You, это Another на Европе Плюс. Всем отличного дня под лучшие хиты. Ну а самые уже в пятницу, то есть послезавтра, в 14 по московскому времени сделаем первый шаг к вершине Еврохитов 40. Ну а кто сейчас в нашем хит-параде? А главное, на какой ступеньке, на какой строчке? Все подробности ты можешь узнать на europaplus.ru.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 15 градусов, ветер северный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 9, плюс 19 градусов, ветер юго-западный, 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автогермес» и получите спецпредложение на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
6: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Майонез Печагин 750 миллилитров 119,90. Шпик качки сочные, папа может, килограмм 249,90.
9: Клин, станционная 10.
10: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
11: Скучно дома?
12: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
13: Категория 18+.
14: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
15: 966-138-138-4.

работает на экспериментах в музыке. Он всегда ищет и находит что-то оригинальное в своих треках. И Baby Doll, не исключение, через пару минут услышим.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
1: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
3: I cannot say what I'm feeling if I don't know how to move.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, рассказываю поподробнее, кто нас ждет впереди в эти 30 минут. Это Holy Moly, Talk to You.

0: Медуза. Впереди в ближайшие минуты Don't Wanna Go Home. Еще Куш-Куш, Биби Рекса, Дэвид Гетта, Кайра, Шангай уже практически в шаговой доступности. Отличные треки впереди.
1: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «G-Land J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «G-Land».
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
10: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
11: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
10: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
11: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного дня. В Москве 16:00.

0: Те у нас уже совсем скоро. Однозначно услышим их лучший, самый узнаваемый хит на день сегодняшний. Неудивительно, что он в Еврохит ТОП 40 сейчас на высоченном просто третьем месте. Темпер Сити впереди, но сначала...
1: Реклама. Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

аналога Халида, вот этот самый аналог, диджей-продюсер из Бразилии, не раз признавался, что вокал Халид идеальнее не придумаешь для этого трека. Трека Dive Into Me. Скоро услышим.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
2: Категория 18+.
3: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора мешком.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
2: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
0: Европа Плюс. Больше, чем радио.
3: Больше, чем радио.
2: Просто зайди на сайт europaplus.ru
0: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
4: Никаких ограничений.
2: И полностью бесплатно.
0: Голосуй за любимые треки.
2: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
5: Спасибо, Европа Плюс!
0: В любое время.
2: В любом месте.
0: europaplus.ru.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Все хиты на одном радио.
1: Больше хитов. Больше.

0: Years. 4 недели в Еврохит ТОП 40. Сейчас 14 место. Алок и Халид. Ну, посмотрим, какая ступенька будет у них в пятницу. Лучшие хиты этой недели, напомню, уже послезавтра. Еврохит
1: ТОП 40. Алекс Манойлов.
2: Лучший старт. Cat's Eye. Animal. Мощный взлет. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Номер один. Шакира и Burna Boy. Дай, дай. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама.
5: Пароль?
6: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
7: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
13: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
14: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
15: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
13: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
18: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
19: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
18: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
19: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
20: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
21: В этом весь Т.
20: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Европа плюс.
2: Заходи без причин.

0: Ну, конечно, узнаваемый очень крутой хит от Мадонны «Sorry». На Европе «Sorry», Мадонна. У нас час следующий на горизонте. Еще больше хитов, еще больше музыки. Вначале ждем «Kungs Galaxy».
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Европе Плюс. Новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Россетей заявил, что от надежной работы энергетической инфраструктуры зависит качество жизни всех россиян и динамика развития всех секторов экономики. Очень важно, чтобы положительные тенденции не только сохранились, но и усилились, добавил премьер-министр. Также обсуждалась тема о привлечении в отрасль молодых специалистов и было поручено держать на личном контроле вопрос подготовки кадров. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на Всемирном фестивале молодежи в Екатеринбурге сообщил, что молодые люди в России стали меньше употреблять алкоголь и никотинсодержащую продукцию. Однако тема вейпов пока остается актуальной. По словам министра, необходимо продолжать профилактическую работу с молодежью, чтобы снизить популярность вейпов и формировать у молодого поколения приверженность к здоровому образу жизни. И новые исследования показали, что для пользы от ежедневной ходьбы не обязательно стремиться к отметке в 10 тысяч шагов. Важны скорость и продолжительность прогулки. Анализ данных 66 тысяч участников биобанка выявил, что наименьший риск деменции наблюдается у людей, чьи эпизоды активности длились не менее 13 минут, а для снижения риска депрессии нужно как минимум 36 минут ходьбы. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
2: На Европе Плюс.
3: Это топ-новости в Star News. Ариана Гранде выпустила концертный альбом Petal, The Complete Life Album на iTunes. В него вошли 12 треков с последнего лонгплея и новая версия хита Hey That I Made You Love Me, записанная на репетиции. Релиз состоялся спустя неделю после завершения мирового тура, на котором Ариана Гранде попрощалась с фанатами и ушла в продолжительный отпуск. Лизо призналась в подкасте, что после скандала в 2023 году чувствовала себя разрушенной и полагала, что ее карьера окончена. Тогда Лизо ушла в тень на 2 года и пересмотрела свою жизнь. Сейчас она вернулась с новыми взглядами, выпустила детскую книгу и не ищет похвалы и сочувствия от других, как это было раньше. Режиссеры документального фильма об Оазис рассказали, что для съемок воссоединения братьев Галлахер они установили скрытые камеры в репетиционном пространстве. Чтобы не мешать, они наблюдали за происходящим из специально оборудованного места все лето. Но интервью с каждым из братьев снимали по отдельности в разное время. Группа Kiss записала новую песню, которую написал фронтмен команды Пол Стэнли. Релиз приурочен к «Аватар-шоу», которое стартует в Лас-Вегасе в 2028 году. Гитарист Томми Тейр подчеркнул, что новая музыка должна стать особенной. Сами музыканты уже завершили свои туры, но обещают новые проекты и грядущее «Аватар-шоу» — один из них. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

Европа Плюс.

0: точно, чем больше слушаешь, тем больше нравится. По крайней мере, вот у меня такое чувство возникает. Bizarre, Madonna и Martin Garrix на Европе Плюс. Да, отлично у них получился тандем, но как по-другому, когда работают такие супер-профи, профи суперского класса. 17.20 в Москве, это Европа Плюс и Алекс Мануилов, а на низком старте у нас Альфа и Ману Чао, впереди Амэми Пьячи.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 15 градусов, ветер северный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 9, плюс 19 градусов, ветер юго-западный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Майонез Печагин 750 миллилитров 119,90. Шпикачки сочные «Папа может» килограмм 249,90.
8: Клин, станционная 10.
9: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Большим компаниям большая пицца. Большому празднику больше вкуса. Эпик пицца в Клину. Пицца до метра в длину. Авторские хиты и круглая классика. Проводим детские мастер-классы. Организуем дни рождения с VIP-комнатой и PlayStation. Эпик пицца. Эпично. Феерично. Клин. Улица Гагарина, 31/36. Заказывайте на сайте epicpizza.ru.
11: Никулин Владислав Владимирович. ОГРН 325-508-100-766-500.
12: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
13: ИП «Аветисян» Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
14: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинград. Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
15: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
16: Больше хитов. Больше музыки.
17: Европа. Плюс.

0: Йова, мы, Йова, ждем нашего завтрака с бригадой уже 25 сентября. ВК «Стадиум», вход свободный. Начнем в 7 утра. Приходи.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете о словах и фразах, которые чуточку раздражают.
3: Угу, слушаем.
2: Вот чуточку и послушаем.
4: Привет, ребятушки. Меня раздражает фраза «посмотрим» и «по обстоятельствам». Когда спрашиваешь, поехали туда, посмотрим. На кого ты собрался смотреть? По каким обстоятельствам? Бесит.
3: А меня не раздражает, кстати, посмотрим.
2: Не называя имен, описала мужа, да? Есть такое ощущение.
3: Но только если ты всегда слышишь «только посмотрим», тогда раздражает.
2: Ну, человек любознательный, любит смотреть. Дальше.
5: Привет, Европа Плюс. Всем доброе утро. Меня бесит просто фраза. На работе ее используют. Вкусный прайс. Вкусная цена. Но ё-моё, ну это же не тортик, не оладушки с утра.
2: Не сырники со сгущенкой, не гречка с грибами, не арбузик астраханский, не селедочка под шубой. Ну там много.
6: Дальше. Очень раздражает слово «так сказать». Прям, так сказать, бесит.
2: А если говорить не «так сказать», а «так сказать»?
3: Так сказать.
2: Пропусти букву «за», уже как-то мило.
3: Ну да, кстати, миленько.
7: Доброе утро, бригаду. У моей жены есть одно слово, которое меня раздражает очень сильно. Вот как все люди нормально говорят. У моей мамы там то-то, то-то, то-то. А жена у меня говорит «мамина». Вот это вот, чё-чё, «мамина».
3: Я понятно.
7: Говорю, что значит «мамина»? Ну, я сам говорю, я сам разбежусь.
2: Ну, прекрасная жена просто цитирует слова песни.
3: «Мамина». Та-да-да-да-да-да-да-да, «мамина».
8: Очень бесит два слова. «Покамись» и «маленько».
2: «Покамись». Еще есть «покамест». Тоже покамись? Есть такое. Да, но еще есть вариация «маленько», «маненько». А вот это уже как-то очень даже...
3: Я вообще здесь вообще такого никто не употребляет.
2: Это типичная реакция человека из Москвы. Дальше.
9: Доброе утро, бригада У. Победитель по странным словечкам – мой муж. Как вам слово «чурбачок»? Это такая деревяшечка деревенская какая-то. Или «дёнышко»? «Дёнышко»? Это же разделочная доска. Серьезно?
2: Есть ощущение, что ты уже что-то сделала с мужем. Если честно.
3: Серьезно? За денушку?
2: Да. Ну и финальное.
10: Всем доброе утро. Меня почему-то раньше бесило, до сих пор бесит, когда меня называют полным именем Светлана. Вот прям не могу. Меня вот как будто вот всю наизнанку выворачивает. Хотя красивое имя, я считаю.
2: Да нет, получается, ты не считаешь. Что ты все
1: время. Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

чарте в Еврохит-ТОП-40, по крайней мере, в чарте хотя бы продлим лето. Ну да, голосуем за лучшие хиты недели на нашем сайте. Это можно сделать в режиме 24/7 на сайте europaplus.ru.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Кухня «Дельта». И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухня по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня «Дельта». Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen. Кухня «Дельта».
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
5: Мобильное приложение «Европа Плюс».
6: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.

0: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать, но обязательно будем еще. Как будем? Причем с 7 утра 25 сентября. Вот прям в календаре тоже кружочком обвести эту дату или заметочку в смартфоне поставить «Живой завтрак с бригадой У». 7 утра 25 сентября в ЭК-стадион. Приходи, будет нереально круто.
1: По Индия звонки Богдан Медведев.
2: По Индия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, по Индия звонки.
2: Хвот свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: Радио. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Теперь

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
5: Берем кредиты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
7: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
12: Европа плюс.

0: Public и Timbaland на Европе Плюс Apologize. Вот именно с этим треком, с этим хитом и судьба перевернулась у группы One Republic. Они стали настоящими суперзвездами. Но у нас больше хитов, больше музыки в следующем часе. Будь с нами с Европой Плюс.
1: Европа Плюс, K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, а в российской столице уже 6.
3: Европа, Европа Плюс.
2: С новостями прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Игорь Акулов. Игорь, привет.
4: Костя, привет, всем добрый вечер. В соцфонде напомнили, что работающий отец может оформить отпуск по уходу за ребенком. Телеграм продолжает борьбу с незаконным контентом. И первый в мире робот-проводник скоро начнет работать в поездах. Подробности далее. Минэнерго России допускает корректировку ограничений на экспорт топлива при стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Параметры экспортных ограничений регулярно оцениваются в зависимости от ситуации. При формировании достаточных объемов предложения и стабилизации ситуации действующие ограничения могут быть скорректированы. Об этом говорится в сообщении. Ранее правительство разрешило продлить действие

действующий до 30 сентября запрет на экспорт дизельного и судового топлива. Приоритетом остается обеспечение внутреннего рынка в полном объеме, подчеркнули Минэнерго. Социальный фонд России напомнил, что работающий отец может оформить отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и получить ежемесячное пособие. Пособие положено именно тому члену семьи, который ушел в такой отпуск. Это может быть не только мама, но и отец, а также работающий бабушка или дедушка. Единственное ограничение заключается в том, что пособие на одного и того же ребенка не может быть оформлено одновременно двумя членами семьи, а от матери ребенка законодательство не требует обязательного трудоустройства. В столице продолжается московский чекап. Благодаря этой программе к профилактике вернулись более 300 тысяч москвичей, которые в последние два года не проходили обследование или вовсе не обращались в поликлиники. По словам заммэра Анастасии Раковой, всего к чекапу уже присоединилось более 1,5 миллиона человек, а 700 тысяч завершили первый этап. Его можно пройти дистанционно в приложении emias.info, после чего система формирует индивидуальный перечень обследований. Все они доступны по полису ОМС. Телеграм за вчерашний день заблокировал 110 130 групп и каналов, превысив отметку в 100 тысяч впервые с 3 сентября. С начала недели заблокировано 192 тысячи групп и каналов, из них 343 сообщества, связанные с нелегальной деятельностью. А с начала года число блокировок составило более 25 миллионов 700 тысяч. Модерация включает жалобы пользователей и проактивный мониторинг на основе машинного обучения. А с начала 2024 года дополнено инструментами с искусственным интеллектом. И первый в мире робот-проводник скоро начнет работать в поездах РЖД, сообщил гендиректор компании. Робот недавно совершил экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде «Сапсан». Однако, по мнению главы РЖД, он никогда не сможет заменить человека. Люди будут управлять большим количеством роботизированных комплексов, но решения также останутся за человеком. Душевные отношения в ряде случаев очень и очень сложно заменить. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 84 рубля и 24 копейки, евро 97 рублей и 30 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Адель решил не останавливаться после своего дэнс-бенгера под названием Moving to the Sun. Помните, да, этот главный гимн лета 26-го года. Теперь у нас есть еще и Shine от Ужеля, Дэвида Гетты и Френч Монтаны. Ну, как будто бы лето с Европы Плюс продолжается, правда ведь? Здрасте, это Фомин. Ну, и с этой минуты мы, естественно, вместе. Оставайся, и сожалеть точно не придется. Это я обещаю, потому что впереди классная музыка. Например, Эва и Meet Me in the Dark. Прежде участник живого завтрака с бригадой У, который состоится 25 числа. Подробности есть на нашем сайте europaplus.ru. Это Богдан Медведи, его Count on Me. Ну и суперхит, который добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. Это клан Карусель. Ride.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность. Температура – плюс 15 градусов. Ветер северный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 9, плюс 19 градусов. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8 926 731 22 22.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Встречайте финал лета в Басовском. На берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
4: ООО «Простор». Тверская область. Эмокимский. Территория Басовская. Тип. Угрин 113-774-629-00.
5: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Европа Плюс.
7: Твоя свобода выбора.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
7: Топ 40. Light. Акустика. europaplus.ru.
6: Больше хитов, больше музыки. Больше хитов, больше музыки.

участник живого завтрака с бригадой У прямо сейчас в твоем радиоприемнике. Надо же, какие люди, правда, ведь лирика его аутентичная. Надеюсь, мы 25 числа этот трек услышим на сцене. Подпоем, потанцуем. Это было бы здорово. Приходи на живой завтрак, вход свободный, зови своих друзей. Друзья пусть приводят своих друзей. 25 сентября, 7 утра, ВК-стадиум. Будет жарко, будет классно. Это главное событие этой осени. Ну а кроме лирика, обязательно появится Тима Белорусских, Звонкий, Баиндия, Айова, Богдан Медведи. И все это для тебя, поэтому ждем.

0: За 12А и деревня Белавина 20А.
1: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Они будут Россию.
6: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав – Джем, Вэл и Виги. Также содержит большой процент позитива, хитов и отличного настроения. Дополнительные ингредиенты, крутые подарки, путешествия, билеты и яркие эмоции.
7: Смешать!
8: Встряхнуть!
7: И включить! Бригада
6: У! Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс.
9: Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сейчас это Эва и Meet Me in the Dark. Вот так вот мы с тобой продолжаем этот вечер. Естественно, ждем гостей в 19:00 по Москве. Я сейчас про Антона Камолова, Артура и Сашу. Обязательно появится Rush, ни в коем случае их не пропусти. Тема интересная сегодня, какая, можешь выяснить на нашем сайте europaplus.ru. Ну и, кстати говоря, там же оставить свой комментарий. Ну а еще лучше позвони в прямой эфир и расскажи обо всем лично.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили «Джетур» внедорожной серии «Т» помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер «Джетур Т1» и кроссовер повышенной проходимости «Джетур Т2». Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. Jetour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Тур Моторус».
6: Магнит семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 миллилитров. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица, 19:00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Депутаты разъяснили, для чего нужна единая система учета платежных карт. Минтранс презентовал новый дорожный знак. И в Челябинске произвели продукт питания нового поколения. Подробности далее. Сегодня цена на ближневосточную нефть превысила $130 за баррель. Это произошло впервые с марта на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. С начала сентября марки «Оман» и «Мурман» подорожали почти на 50% и 34% соответственно. Трейдеры ищут альтернативные поставки после атаки на нефтепровод Саудовской Аравии. На этом фоне марка «Брент» преодолела психологическую отметку в $100 за баррель и продолжает расти. Эксперты предупреждают, что дальнейший рост может повлиять на продукты по всему миру. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия проверяет информацию о выводе США оружия в космос. Всех будоражила новость из США о том, что они вывели оружие в космос и ударное вооружение. Но что будет с космосом через 10-15 лет, неизвестно, отметил Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Напомню, что ранее МИД России подчеркивал необходимость безотлагательных мер для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

0: Yeah.
1: Депутаты разъяснили, что единая система учета платежных карт, заработавшая с 1 сентября, не вводит автоматических блокировок и не требует от держателей каких-либо действий. Она нужна, чтобы банки и регулятор могли быстрее выявлять подозрительные операции, мошеннические схемы, а также помочь в борьбе с дропперством. После запуска системы у банков появляется общая база, где видно, сколько карт открыто на одного человека и как они используются, поэтому слишком большое количество карт или подозрительная активность сразу привлекут внимание финансового мониторинга. Минтранс презентовал новый дорожный знак парковки для многодетных. На знаке изображена большая белая буква «П» на синем фоне, а внизу символ семьи с тремя детьми. Дизайн выбрали по итогам опроса в июле. Победивший вариант получил 46% голосов. Сейчас Минтранс работает над корректировкой ПДД, после чего внесет изменения в ГОСТ, тогда новый знак появится на улицах. Ведомства подчеркнули, что это часть большого проекта по созданию комфортной и семейно ориентированной городской среды. И челябинские ученые изобрели йогурт нового поколения. В нем количество полезных бактерий увеличено в 10 раз, в отличие от обычного продукта. А антиоксидантная активность повышена до 84% против 62%. По словам доцента кафедры пищевых и биотехнологий ЮРГУ, задача была не просто обогатить йогурт биологически активными веществами, а создать систему, где все компоненты работают вместе. Разработку рассматривают как функциональное питание для поддержания микрофлоры кишечника и укрепления иммунитета. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 17 копеек. Евро 97 рублей и 18 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush» мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, добрый вечер.
1: Ну, не знаю, вот как вам фраза «разработан йогурт нового поколения»?
2: Как будто что-то под грифом секретности.
1: Вот что-то немножко устрашающее, да? Хочется какой-нибудь сметанки из бидона деревенской, а не вот это вот.
3: Ну, подождите, теперь у некоторых людей есть йогуртницы, они тоже себе разрабатывают йогурты.
1: Это старое поколение.
2: Я, кстати, задумалась, вот он вкусный, как будто по описанию какой-то невкусный, раз для микрофлоры.
1: Ну, ты что, там такое большое количество полезных бактерий, чуть меньше бесполезных бактерий. Тебе вкус полезных или бесполезных бактерий больше нравится?
2: Мне кажется, бесполезных.
3: Добавляй варенье тогда, Саш, в йогурт.
2: Ну, опять же,
3: да, вот каждый раз, когда ты, Саша, начинаешь обсуждать еду, вот бесполезный разговор всегда.
2: Нет, ну какой-нибудь йогурт вкусный мне бы понравился. Ну, не похоже.
1: Мне бы понравился бы
3: какой-нибудь
1: вкусный йогурт нового поколения.
2: Звучит получше.
1: Вкуснее на 14%, чем прошлое поколение.
3: На самом деле, каждый раз замечаю, что у всех йогуртов теперь появилась приписка, сколько там грамм белка. Это, видимо, главный фактор. Вообще все теперь с протеином, по ощущениям, в магазинах. Все на ЗОЖе и все именно охотятся за высокобелковым йогуртом. Так что вот такая должна быть.
1: С протеином, без ГМО, без глютена. Вот еще. А, и без лактозы.
3: Какая упаковка даже большая.
1: Да, про еду как-нибудь в другой раз поговорим подробнее. А сегодня, друзья, у нас тема психологическая. Сегодня среда. Во втором часе будем обсуждать тему сегодняшнюю с психологом Оксаной Козыревой. А тема такая. Чужой секрет, который я разболтал. Ну, наверняка многие знают такую вот штуку, как синдром случайного попутчика, когда иногда ты можешь рассказать какие-то очень откровенные вещи, которые даже близким друзьям не рассказываешь, случайному человеку. Ну, то есть, там, не знаю, попутчику в поезде или где-то еще, вы встретились, или там, не знаю, на отдыхе, познакомились, разъехались навсегда по своим городам или по своим странам. И вот можно какой-то секрет рассказать свой, и можно услышать чужой. А может быть, некоторые друзья делятся секретами с вами, а у вас... язык как помело.
3: Высокобелковое помело нового поколения.
1: Вот будем про эти чужие секреты мы сегодня рассказывать, говорить. Саша, расскажи, ты чьи-нибудь разбалтывала секреты?
2: Ну да, бывало. Но мне в целом довольно тяжело эмоционально держать секреты, особенно близких своих людей, когда это какой-то секрет, и в нем есть какая-то проблема. Я чувствую, что как будто теперь это моя проблема тоже, и хочется поделиться, чтобы как-то помочь. Но я как-то вам разбалтывала про свою сестру, например, говорила, а потом ей говорила, что я вам сказала. И, в общем, мне было очень тяжело.
3: Подожди, это был прям секрет-секрет или ты просто разболтала?
2: Ну, я разболтала, но в целом, как бы...
3: Ну, от сестры не было такого, Саш, только никому.
2: Ну, после того, как-то я сказала, что я сказала, она сказала, Саш, не надо, пожалуйста, говорить про меня кому-либо. Мне было очень неловко. Но в целом я ее понимаю, и... В общем, мне кажется, что если ты не можешь держать секрет, то лучше сразу сказать. Вот у меня было в тинейджерстве такое, что мне очень хотелось поделиться секретами своими. Ага. И я почему-то выбрала папу. Я ему говорила, я тебе сейчас кое-что скажу, ты никому не говори. Он мне сразу говорил, что я расскажу маме. Если ты не хочешь, то тогда мне не рассказывай. Мне это очень жутко бесило. И я все равно ему рассказывала.
1: Это, кстати, интересная, но честная тактика.
2: Ну,
1: то есть
2: да.
1: Он понимал, что он поделится, с мамой. И ты хотелось, что, все равно рассказывала?
2: Я все равно рассказывала. Я говорю, ты соври, что хотя бы не поделишься. И он все равно говорил, что нет.
3: А папа говорил маме, одна девочка? Вот так вот, знаешь.
1: А вот представь, если... Ну вот ровесница Сашки.
3: Да, примерно, да. Такое же телосложение, такого же роста. Ее сестра. И вновь мы вернулись к сестре.
2: Да.
3: Слушайте, есть ощущение, что в целом, да, радиоведущим не надо делиться своими секретами.
2: Да, кстати говоря.
3: Потому что рано или поздно...
1: Подождите, но это же можно анонимизировать, да, то есть рассказывать. Опять же, вот это тоже вот в контексте нашей сегодняшней темы, друзья, мы призываем вас рассказать секреты, чужие секреты, которые вы разболтали. И если кто-то думает, ну как я вам сейчас вот еще раз разболтаю этот чужой секрет, вы же можете не назвать имена или что-то еще, и поэтому никто не догадается, про кого конкретно вы говорите, да. Ну то есть в этом смысле, вот Артур, тоже ты говоришь, радиоведущие, они всегда могут говорить там, один знакомый, там, одна приятница или один друг мне рассказывал. Ну, всегда есть такие вот эфемизмы.
3: Но у радиоведущих есть другие знакомые, у которых есть дедуктивная какая-то чуйка, и они понимают, так, это знакомый, ага, значит, это вот такая история.
1: К сожалению, есть... и другие знакомые, которые даже когда рассказывают не про них, они все принимают на свой счет. Угу. Вот, и потом, зачем ты про меня рассказал? Хотя бывают типичные ситуации. Друзья, поведайте нам, поделитесь чужими секретами, которые вы все равно уже разболтали, в конце концов. Вот расскажите нам, что за секреты, а может быть, расскажите, какой ваш секрет другие люди разболтали. Про чужие секреты разболтаны мы в целом сегодня разговариваем. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые. Закидывайте туда, где вам удобнее всего. Например, можно это сделать в группе Европа Плюс в ВК.

0: наша сегодняшняя тема – чужой секрет, который я разболтал. Полина пишет, мне 22 года, подруга как-то мне рассказала, что собирается увольняться, но попросила никому не говорить, пока сама не поговорит с начальником. Вечером я встретила общего знакомого и почему-то решила, что ничего страшного не случится, если я ему намекну на эту новость. На следующий день об этом уже знала половина офиса. Подруга узнала, кто все рассказал. После этого мы почти перестали общаться.
1: Ну, это надо как-то попытаться держать в себе. Тем более, зачем это начальнику знать?
0: Кто мог подумать, кто мог что предположить, понимаешь?
1: Угу.
0: Ну, правда. Ну, подожди, а вот кто главный болтун? Вот подруга или этот человек, знакомый, которому подруга рассказала?
2: Смотря какая формулировка от подруги прозвучала этому человеку. Типа,
0: только ты, пожалуйста,
2: только
0: никому не говори.
2: Нами. Только mm-hmm. между нами, да.
1: Вот, кстати, это наоборот, как будто тебе ношу добавляет. Потому что тебе же нужно как-то делать вид. Одно дело, ты можешь не сказать, но физически ты можешь как-то это показать.
0: Показать?
2: На картинках, крокодил,
1: да? Ну нет, язык тела твой как-то покажет, что ты врешь, что ты что-то скрываешь. Ага. Ну, тело же тоже как бы разговаривает.
2: Ну ладно, ты стойко все-таки выдержал этот момент, прошел эту процедуру, когда не надо было ничего говорить.
1: Угу.
0: А телефонный звоночек.
2: Кирилл дозвонился, расскажет свою историю о том, как он кого-то спалил. Сергей, ой, Кирилл, добрый вечер.
3: Да, здравствуйте, всем привет, Европа Плюс. У меня была история. Я был ответственный за организацию, точнее, за реализацию гендер-пати моего лучшего друга. Да. То есть они мне прислали бумажку с полом ребенка. Я, естественно, по этой бумажке заказал на маркетплейсе дым. Вот, fire получается. Mm-hmm. Поджигаешь, и дым идет цветной. И все, все заказал, все круто. И все, мы уже приехали на место, в деревню, получается, к матери ребенка. Все, уже идем, грубо говоря, на место, объявлять, получается, пол ребенка. И что-то вот в деревне действие происходило, заговорили что-то о лесных кабанах, и я такой, идем всей толпой, и я говорю просто, сейчас, говорю, кабаны сбегутся на синий дым, и мы просто не дошли даже до места. Меня единственное, что спасло, что по большому счету меня слышала пара человек. Мы смеялись потом надо мной весь вечер. Просто потому, что ладно бы я, грубо говоря, там за день, за неделю спалил, а я просто вот уже остались считанные шаги, и я чуть не спалил всем прям контору. Ладно, по большому счету, не все услышали, и
0: очень
3: все
0: нелепо,
3: прошло
0: это
3: нормально.
0: Правда. Ну вообще, Кирилл, вообще. А услышали, извини, Артур, а родители слышали, что вы случайно спалили все?
3: Мне все-таки кажется, что да, но постарались сделать вид, что никто ничего не слышал.
1: Угу. Ну, можно было сказать, деликатный, что это подкол такой, ну, с вашей стороны.
2: Не искать, что еще более нелепо.
3: Я потом пытался вот выкрутиться, Саша, я потом пытался выкрутиться, типа, ой, а может и красный.
0: Да-да-да, через полторы минуты причем, да, когда дошло.
3: Да-да-да, когда уже поздно.
2: Кабаны-то вышли в итоге, Кирилл?
3: А вот кабаны не пришли.
0: Да, все-таки они бы пришли на красный, скорее всего, видимо, да, если бы девочка там была.
3: Да.
0: Кирилл, да, спасибо. Спасибо большое за звонок, за историю. Друзья, расскажите, может быть, вы тоже, вот вас попросили хранить какой-то секрет семейный, вы помогали что-то организовывать, и вот так вот совершенно случайно, просто подсознательно, случайно выдали чужой секретик. Секрет, который я разболтал, наша сегодняшняя тема. Расскажите про себя, о себе. Можете позвонить по телефону. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте либо в нашу группу в ВК, либо можно записать голосовое на сайте europaplus.ru. Там нужно нажать на кнопочку «Написать в эфир».

0: Вспоминаем сегодня секреты, случайно, которые мы разболтали. Вот слушатель наш Кирилл рассказал, что организовывал гендер-пати для своих друзей, совершенно случайно беседе выдал. Ну, правда, не всем, но нескольким людям. Тоже вот похожая история. Настя пишет, сестра мне сказала, что собирается, тут интересно, сделать предложение своему парню.
1: Необычно.
0: Да. И попросила никому не рассказывать. И я так обрадовалась, что сразу написала об этом маме. Вообще класс. А мама, конечно, тоже захотела помочь. Позвонила сестре с кучей советов. Наверное, первый совет – девочка не должна сама предлагать. В итоге, пишет Настя, сюрприз был испорчен, а мне потом еще долго припоминали мое, в кавычках, умение хранить секреты.
2: Слушайте, ну может быть парень хотя бы оказался в выигрыше?
1: Что?
2: Он подготовился к тому...
1: Что ему будут делать предложение заранее как бы?
2: Ну, оно не случилось вот именно таковым, которое могло бы его ранить, к примеру.
0: Но вообще вот с близкими нужно, конечно, согласовывать, мне кажется, очень детально, потому что у меня вот с сестрой, с моей родной сестрой, частенько бывает, что она что-то мне уже рассказала, родителям еще нет, и я случайно родителям говорю, ну вот там Катя то-то. И потом оказывается, что, а ты зачем маме-то рассказал? Я говорю, что-то... И сидишь, потеешь, вообще краснеешь.
2: А зачем ты, Антон, не взял?
0: Ну, так я думал-то, что нормально уже, что же.
1: А, кстати, вот Антон Овен на 10-м месте среди...
0: По болтливости.
1: Да.
0: Ну, то есть... почему ты говоришь на 10-м, а не говоришь, что это предпредпоследнее вообще?
1: Предпредпоследнее.
2: Подождите, на 10-м по болтливости, то есть не болтливый?
1: Нет, наоборот, болтливый.
0: Самый болтун, 10-й?
1: Да, но там по умению держать секрет, ты на 10-м. Вот так вот.
2: В топ-10, все-таки.
0: Я все-таки, да, я в десятке, но за мной там еще есть какие-то лузеры. Друзья, расскажите про себя. Какие секреты вы, чужие секреты, разболтали случайно или, может быть, специально вам доверили, а вы решили, что не надо это держать в секрете? Расскажите нам об этом, звоните.
3: Прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину солнечно, температура плюс 15 градусов, ветер западный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 10, плюс 20 градусов, ветер юго-западный – 5 метров в секунду.
5: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22. Реклама.
6: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автогермес» и получите спецпредложение на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
2: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
3: Вот Ростов, Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, 1-113-774-629-00.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4. Больше хитов. Больше музыки.

0: Обсуждаем сегодня чужие секреты, которые разболтали мы, наши слушатели. Такое сообщение. Я не привык рассказывать о чужих секретах, но могу рассказать что-то секретное, если я посчитаю это не слишком, чтобы скрывать от общества. Ну или если мне что-то сделают плохое, меня это заденет. Это получается что?
1: Позиция есть, прям.
0: Человек, который делает что-то плохое, про него ты знаешь какой-то секретик, и тут же типа раз и
1: ну, это довольно опасно получается, с людьми такими делиться секретами. Сейчас вы в хороших отношениях поссорились, и он выдает по самому больному.
2: Но это надо, чтобы он еще запомнил. Либо смотрите, когда вы рассказываете, чтобы он не записывал.
1: Он же может приукрасить. Но обычно
0: такие люди запоминают.
2: Хороший, такие люди и выдумывают, если что, давайте так к этому перейдем.
0: И добавляют, да, и там как бы чуть-чуть зернышко, маленькое-маленькое зернышко правды, и потом куча выдумки, и люди, да, могут в это поверить.
2: Легко. А теперь посмотрим, как случилась история у Виктора с тем, что он выдал кому-то свой секрет, или не свой. Виктор, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Ой, ну на самом деле я такой человек, которому секреты очень можно доверять. У меня даже мысли не возникает что-то кому-то рассказать. Вот, то есть даже какие-то вещи. То есть, ну, я в принципе не рассказываю. Вот эта история, которую я говорю, я почему-то ее вспомнил. Вот у вас тема идет. Вот мы сейчас с женой ехали-ехали, и я вот ей только сейчас рассказал. То есть мне уже 50 лет, а вот история эта случилась, когда мне было 17 лет. Вот, я в то время играл в волейбольной команде, вот, ну и вот только-только пришел, то есть это профессиональный клуб, и у нас как-то была игра такая, я не помню, с кем мы играли, но она была такая напряженная, и мы чуть-чуть и проиграли ее, то есть мы могли ее выиграть, но очень обидно проиграли. А у нас один из основных игроков, ну, он так иногда немножко выпивал, то есть вот как бы пиво мог попить, вот, ну, такие моменты были. И вот, а тренер подозревал, что он пил, вот он подозревал, что он выпил, ну, как бы, ну, доказать это ничего не мог. Вот у нас как бы собрание идет, он обращается ко мне и говорит, ну, что, Виктор, Сергея штрафуем. Я говорю, не надо его штрафовать, зачем его штрафовать? Он говорит, ну, как зачем? Если человек выпил, его за это штрафуют. Ну, я такой молодой, зеленый, говорю, ну, он же немного выпил. Вот такая вот ситуация была у меня в детстве.
0: Раскололи вас. Тренер у вас.
2: Да.
0: Да.
3: А?
0: Тренер-хитрец.
3: Да, да, да.
0: Что тут скажешь? Да. Виктор, спасибо большое. Спасибо. Ну все, вы рассказали, отпустили этот свой старый грех на болтливости, который сколько лет вы хранили. Спасибо, Виктор, за историю. Друзья, расскажите про себя, про секреты, которые вы разболтали. Может быть, тоже вас вот так вот какие-то хитрые люди развели на то, чтобы вы рассказали. Может быть, в какой-то в обстановке вы оказались и что-то рассказали или про себя, или про других, не знаю, там летели в самолете, ехали в поезде, в баре вдруг сидели несколько дней подряд и с барменом или с посетителями общались. Расскажите нам об этом, звоните 745-6565.

0: обсуждаем сегодня тему «Чужой секрет», который я разболтал. Друзья, расскажите нам этот самый секрет. Не называйте имен, про кого, кто, чего, просто как секрет, при какой... В какой ситуации вы разболтали чужой секрет совершенно случайно? Можете позвонить, можете написать. У нас прямо сейчас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: А заголовок моей рубрики звучит так. Ученые выяснили, сколько женщина может хранить чужую тайну. Сколько времени?
3: Ну, мне кажется, зависит от женщины. Может, и всю жизнь.
0: Я тайны, согласен.
2: Всю жизнь. Да, это наши любимые ученые из Великобритании задались таким вопросом. Выяснили, сколько времени женщина может хранить чужие тайны, сколько длится вот это самое между нами, больше никому. Для этого они опросили более 3000 жительниц Соединенного Королевства в возрасте от 18 до 65 лет. Путем какого-то соцопроса и нехитрых вычислений пришли к выводу исследователи, что в среднем женщина может хранить секрет в течение 47 часов и 15 минут. То есть, ну, почти
4: меньше двух суток.
2: Да, двое суток, вот, все. Да, чаще всего чужие секреты девушки рассказывают своим парням, мужьям и лучшим подругам. Но вот двое суток еще как-то там может удержаться.
3: Угу. Ну, это близкому кругу. И как будто вот если ты расскажешь, это же никак не повлияет.
0: Да, нет, вот считается, если ты рассказал чей-то секрет, но человеку, который с тем, вот чей секрет ты рассказываешь, вообще никак не общается,
3: мне
0: и, может быть, даже не знаком.
3: Чаще всего и происходит.
0: Ну да, это как будто и не считается.
3: Вот как будто вы не рассказываете, не знаю, своим женам. Какие-то.
0: Никогда, мы забываем. Саш, про твою сестру, да нет, конечно, ну ты чего?
2: Нет, на самом деле, я иногда забываю. Бывает такое, что я там, не знаю, с парнями встречаюсь, с друзьями какими-нибудь, а потом меня жена спрашивает, что там, что говорили, что обсуждали, а что там? А я забыл даже, что там было
0: Артур,
2: по этому поводу.
0: А вот после сегодняшнего ты вспомнишь, что 47 часов и 15 минут твоя жена удержит эту информацию в семье.
2: Все. Да.
3: А мужчины не стали друзья проверить?
2: Мужчина, это мужчина.
0: А зачем мужчина проверять? Мужчина никогда не выдает. Да, друзья, расскажите, кстати, может быть, да, тоже вы, у вас есть какая-то своя внутренняя статистика, кто лучше хранит секреты, мужчины или женщины, и как долго они могут это сохранить. Ну и какой секрет вам, чужой секрет, не удалось удержать? Звоните 745-6565.

0: Клиной. Удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblazmebel.ru. Есть в соцсетях. ИП Ларионов Владимир Павлович. ОГРНП 315-502-300-003-342.
2: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Скучно дома?
0: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
2: Категория 18+.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: сообщение от наших слушателей, как они разболтали чужие секреты. Анна пишет: «Я, когда была маленькой, на весь автобус, когда ехал, рассказала, а мы ехали на дачу, что папа с работы приносит хлеб». Он работал на хлебзаводе. И каким-то чудом оказалось, что в этом же автобусе ехал его начальница. Мне было 5 лет, и она начала задавать мне вопросы, как зовут моего папу. Больше папа хлеб домой не приносил.
1: Но он же мог купить хлеб и принести.
2: Ну тоже, да, начальница нашлась. Скорее всего, на него просто хотела все свои выносы тоже списать.
0: Да, как будто никто с хлебзавода булочку не выносит.
2: Это наоборот, значит, какой там хлеб хороший, что все, в дом идем.
1: Вот такой сообщ...
0: Может, это какой-то некондиционный хлеб. Может, батон, который некрасивый получился. Вкусный,
1: ну, да,
0: некрасивый.
1: Кстати, бракованный.
2: Или
1: какой.
2: Упал, представляете?
1: Да, это быстренько сдул и домой.
2: Я вот видел как-то, где разгружали такую хлебовозку, оттуда упала пара буханок.
1: И
2: обратно... Подняли на место и дальше поставили, что все.
0: Ну, правильно. Да, тряпкой там. Старый тряпка. Ну, такая, она хорошая, она в бедре с хлоркой лежит.
2: Но справедливость ради. Все произошло в районе 5 секунд, так что...
1: Ну,
0: а, ну тогда
1: же
0: не успели бактерии, плохие бактерии.
1: Нормально было. Ешь после этого хлеба.
2: Это вообще не надо вдаваться в подробности производства еды в целом. Вот там людям надо хранить секреты. Да, пока Марина расскажет о том, как она разболтала. Марин, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здрасте. Марин, пожалуйста, сделайте потише приемник, а то у нас эхо, а вы все будете в трубке слышать.
2: Или мы в воронку попадем, и нас всех засосет черная дыра.
0: В Нарнию.
3: Да, здравствуйте, как добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Да, расскажите.
3: Да, была у меня однажды история, встречалась с молодым человеком. Он оказался женат, о чем узнала чуть позже. Вот, и, ну, так как общались в одной компании, получилось так, что он приглашает нас к себе в гости, а там его супруга, соответственно. Вот, но она просто настолько красивая была девушка, и мне стало ее очень жалко, что мы ее так обманываем нагло. Я ей тихонечко рассказала, что вот у нас с ее мужем есть отношения. Естественно, они после этого развелись, но вот такую тайну выбутала.
0: Вот, ого, ничего себе. А скажите, Марин, а вы из чувства, ну, там, не знаю, женской солидарности или, наоборот, соперничества, что сейчас он с ней разведется?
3: Именно исключительно солидарности. Исключительно солидарности, потому что с молодым человеком, с этим мы, соответственно, расстались впоследствии, вот, и больше не общались. Вот уже прошло 20,
0: вам...
3: наверное.
0: А вот как это у девушек устроено? Она вам после того, как глаза выцарапала, она была вам благодарна?
3: Нет, глаза не выцарпала, она улыбнулась, сказала спасибо, и, ну, как бы, мы продолжили вечер, никто не ругался, никто никого там никак не обвинял. Просто это было все тихо, аккуратно, молча, она, девушка была такая достаточно умная, судя по всему, мудрая.
2: Еще и с выдержкой.
3: Отреагировала спокойно, да.
2: Это было не просто смело, Марина.
3: Ну, совесть, наверное, все-таки взыграла, солидарность, совесть.
0: Чего себе, да уж. Марина, да, спасибо за историю, интересно, вот в такой ситуации... Не дай бог, конечно, оказаться в таком, внутри такого треугольника, да, и как поступать. Друзья, расскажите про себя. Как вы случайно разболтали чужой секрет или не случайно? Пожалуйста, Марина осознанно это сделала. Были у нее на то причины. Расскажите, как это происходило у вас и что за секрет вы разболтали. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые присылайте нам в нашу группу ВК.

0: Сообщение от наших слушателей. Елена пишет: я когда работала в офисе, многие любили нести мне свои секреты. Про своих парней, про беременность, про то, что у коллег отношения друг с другом, причем оба не свободны, и многое другое. Сидела я с кладезью секретов, и иногда было забавно наблюдать все это в open space. Но я кремень, ни слова, никому, если человек меня попросил. И когда кто-то подходил и по суперсекрету говорил: а вот знаешь, что Света? Я отвечала: знаю. И мне так: а как ты знала и не сказала? Ну, конечно, не сказала, это же секрет. Ну а расскажите нам-то, поделитесь, без имен, без всего, там что, какие секреты? Мы именно...
1: Да все, что описали, что коллеги встречались между собой, при этом оба были в отношениях. Почему вам все это несли? То есть человек захотелось просто выговориться и поделиться.
2: Ну, как будто есть такие люди, которым
1: Лен,
2: прям
1: Лен,
2: несут.
1: А мы вот с Серегой мутим как бы. Только ты никому, хорошо?
0: Но действительно, если это надежный человек, ты точно знаешь, что человек не выболтает, а тебе нужно, ты вроде кому-то рассказал, тебе намного легче стало. Наверное.
1: Ну, не знаю.
0: Да, друзья, расскажите про себя, почему вы рассказываете секреты. Если секреты рассказывают вам многие, то почему, по какой причине, как вы считаете, почему? И расскажите, какой секрет вы все-таки случайно или не случайно разболтали. Чужой секрет, что это именно было, конечно, не называя имен, просто вот суть самой истории. Расскажите, можете нам позвонить, 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение или присылайте голосовое.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар «Манго» или сок «Гранатовый Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь Т.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: Пятерочка доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+. Теперь

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк.
2: АО.ООО банк. Стопроцентная скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
5: Отправляй голосовое личным сообщением в группу Европы Плюс ВКонтакте.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Чужой секрет, который я разболтал». Ну, с кем не бывает, как говорится, что-то нам доверили, а мы подумали, что это не секрет и кому-то рассказали, или просто очень переживали за человека и с кем-то поделились, чтобы, может быть, даже помочь решить какую-то проблему. И по итогу получилось не очень хорошо, не очень красиво. Разные истории от наших слушателей. Вот, например, Ксюша пишет: подруга призналась, что собирается переехать в другой город, но пока боится сказать своему парню. Я была уверена, что он и так уже все скоро узнает, поэтому рассказала об этом другой подруге. Через несколько часов они уже обсуждали это в общем чате. В результате парень узнал о ее планах не от нее, из чужих разговоров, и их отношения закончились гораздо раньше, чем она собиралась уезжать.
2: Ну, это странно, почему из-за этого закончились? Ей было волнительно, видимо, сказать ему.
1: Значит, не знаю, я вот из этого сообщения понял, что она уезжала в другой город и типа хотела сказать, что прости, у нас между нами все кончено, я уезжаю.
3: Ну, получается, помогла парню, по крайней мере, да.
2: Побыстрее все это закончилось. Ну и славно.
1: Но не помогла своей подруге, потому что, видимо, подруга хотела быть инициатором и поставить точку. Получилось, что парень перехватил инициативу и...
3: Да, что подруга все равно в другом городе уже теперь. Ну, и не подруга.
2: Такое сообщение. Ну вот что не говори. В женском коллективе секретов не утаить. В прошлом году, будучи на смене, необходимо было отлучиться в поликлинику на УЗИ, где подтвердилась моя беременность. Вернувшись на работу, я не смогла сдержать радость.

0: Радостную новость я решила поделиться с коллегой. Та, в свою очередь, заверила, что сохранит тайну. Мне очень хотелось самой рассказать о своей беременности девочкам на работе. Ну что вы думаете? Конечно, она не стерпела и рассказала другой коллеге, и понеслось. Но теперь я знаю, с кем можно, а с кем нельзя делиться лично.
1: Вообще, удивительным образом, девушки, женщины умеют видеть, что человек беремен.
0: Угу. Да, как-то по лицу.
1: Вот, там, по лицу, да, по состоянию.
2: Слушай, подожди. Угу. Ну и многие мужчины могут.
1: Ну это понятно, но это на стадии...
2: На 7-8 месяце они все-таки могут определить, что...
1: Это правда.
2: Ты что-то поправилась, что ли? Обычно говорят, они на 8 месяце беременности.
1: Просто девушки гораздо раньше идентифицируют, что там что-то есть. Они такие, а я догадывалась, а я уже понимала. По глазам видно.
2: Мне кажется, просто меняется поведение девушки, и они начинают накидывать разные версии. И, возможно, эта версия про беременность даже не первая, но она попадает в сердечко беременяшки. Ничего, что я использую такие слова.
1: Это очень мило было, Антон. Беременяшечки.
2: Я старался.
1: Так, Михаил написал. Самое глупое, я рассказал секрет человеку, который вообще не должен был его знать, потому что думал, что это смешная история. А потом оказалось, что главный герой этой истории, это он. Вот это был момент, когда хочется просто выйти из комнаты и больше никогда не возвращаться.
0: Ой, да, неловко это больше. Но опять же, это может быть подобная ситуация, но с другим. Ну, если там немного деталей было, например.
2: Если немного, да. Если там слишком что-то узнаваемое.
1: Какие-то характерные черты, поступки.
2: Татуировки. Вполне определенные присутствуют в описании.
1: Да уж. Так, у нас есть голосование. Можете ли вы выдать чей-то секрет? Варианты есть такие. Да, но при условии, что дальше это не пойдет. Когда вы говорите, ну вот больше никому. Хорошо? Серега, все.
0: Это уже... Тоже разболтал.
1: Но тем не менее. Ну, ты же обезопасил, что дальше вот все. Черта. Бывало, но случайно. Второй пункт. Меня заставили, если вас прям к стенке прижали, говорят, ну-ка, колись, давай, выдавай. А только из-за соображений помощи. Вот о чем ты, Антон, говорил, что ну, вы хотели помочь человеку, вдруг он действительно там важно ему оказать какую-то помощь скорую причем. Или нет, никогда. Вы человек-могила, который всегда... будет хранить до последнего чьи-то секреты, если вас об этом попросили. Проголосуйте за свой понравившийся вариант. В финале часа подведем итоги.
2: И, конечно, расскажите, какие вы секреты разболтали. А чужой секрет, который вам доверили, вы не смогли удержать. Расскажите, про что именно это было, что за секреты. Потому что иногда, ну, рассказывают какой-то секрет, а он, ну, звучит и выглядит совершенно не секретно. А может быть, расскажите историю, как вы кому-то что-то доверили про себя. Вот как наша слушательница рассказывала, что... поделилась радостью, что беременна. И потом это все понеслось. Рассказать можно и то, и другое. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Оксана, мы хотим поговорить об этом.
1: У нас на связи психолог Оксана Козырева. Оксана, добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
3: Здравствуйте,
1: Оксана. Оксана, ну, про секретики, про желание секретами поделиться и про случайные эксцессы в виде разбалтывания чужих секретов мы сегодня говорим. Вот скажите, вообще, в принципе, есть ли психологическое обоснование, почему мы так любим чужие секретики?
2: Ну, конечно же, есть, потому что все чужие секретики и наши секретики, как правило, очень сильно связаны с чем-то таким запретным, или с чем-то стыдным, или с таким вот ощущением нарушения определенных правил, потому что даже сплетни, как правило, самые разные, они связаны с тем, что, не знаю, там о чем-то не принято говорить, неприлично говорить, да, типа вот так, ну не знаю, так нельзя там говорить или обсуждать
1: будто,
2: что-то.
1: Это как будто повышает нашу самооценку, что, о, вот у них-то как совсем, то ли дело мы, высокодуховные люди.
2: Ну, это и повышает самооценку. Более того, на самом деле, секреты, знание секретов приносит огромное удовольствие. Более того, если мы именно разбалтываем какой-то чей-то секрет, то это прямо вот, да, мы с одной стороны переступаем черту, а с другой стороны вот так называемое guilty pleasure, да, вот это вот удовольствие, которое вызывает чувство вины, в том числе мы его испытываем, потому что, ну, в этом правда много удовольствия, потому что в секретах обычно что-то очень-очень интересное, очень правдивое, с какими-то довольно сложными там обстоятельствами и деталями. Поэтому мы, конечно же, в первую очередь получаем от этого удовольствие.
3: Даже песня же такая есть. «Чужой секретик тебя ласкает».
2: Там было про другое.
3: А мне так помнится. Оксан, ну, если уже серьезно говорить, смотрите, например, друг рассказал о какой-то проблеме, да, в виде секрета, и попросил никому не говорить. Но вы вот понимаете, что ему нужна помощь. Как правильно поступить? Вот стоит ли кому-то уже разболтать этот секрет исключительно из соображений о помощи?
2: Очень сложный вопрос, и тут я бы вообще рекомендовала ориентироваться на собственные ощущения, потому что вот здесь нет правильного ответа. Да, и принимает решение в любом случае человеку, который знает об этом секрете. Да, и если вы чувствуете, что, не знаю, нужна помощь, вы можете как-то за ней обратиться и кому-то рассказать, нарушив, условно говоря, уговор. И если вы готовы столкнуться потом, не знаю, с гневом человека, чей секрет вы разболтали, если вы знаете, что вы это выдержите, человек будет злиться, он будет недоволен, но вы все-таки, да, какой-то вклад, ну, например, сделаете, то в целом можно это делать, да, но кто-то может сделать другой выбор и, например, посчитать, что договоренность важнее, и что другу важнее как раз, да, то, что вы ему что-то пообещали, вы сдержали слово, и это что-то очень значимое для ваших отношений, да, и кто-то может сделать такой выбор, и это тоже вариант, то есть здесь сложно сказать, что есть какое-то одно простое и правильное решение, то есть каждый индивидуально прислушавшись к своим ощущениям, решает, что делать.
4: А вот если у человека на душе что-то лежит, он хочет поделиться этим со своим близким, но понимает, что тот, возможно, разболтает, стоит ли поделиться с незнакомым, с каким-то сторонним человеком? Или, не знаю, можно на бумагу написать, вылить все свои мысли?
2: Почему-то захотелось сказать, что это одна из причин, почему люди идут к психологам зачастую, потому что да, незнакомому человеку, особенно, например, если, допустим, да, психологи, они все равно этикой связаны, конфиденциальностью, на самом деле рассказать проще, потому что там не фонят какие-то связи и отношения. Да, то есть это просто какое-то пространство, куда можно, не знаю, поместить какую-то информацию. Поэтому, соответственно, да, с друзьями, с близкими это бывает довольно сложно, очень разные отношения бывают, если они доверительные, более-менее такие безопасные, то, как правило, особых преград для рассказа того, что на душе, нету. Но если отношения, например, какие-то очень садистичные, и вы знаете, что, не знаю, там, ваш секрет или ваша уязвимость там используют против вас, то, конечно, никакого желания ничего рассказывать там, ну, не будет. И не случайно существует такой эффект попутчика, да, в поезде, не знаю, в автобусе, еще где-нибудь. Это правда, когда мы видим какого-то случайного человека, человека, с кем нас ничего не связывает, и мы знаем, что мы там разойдемся каждый в свою жизнь, нам бывает гораздо проще, мы свободнее себя чувствуем, никто значимый в этот момент нас не оценивает.
1: Оксан, а можно вот этот эффект случайного попутчика расценивать как, ну, скажем так, замену психологической терапии, разговору с психологом-профессионалом?
2: Ну, это вряд ли будет заменой, но это, знаете, в любом случае, как вам сказать, первый шаг какой-то помощи себе, потому что все-таки лучше хоть кому-нибудь рассказать, даже если до психолога человек не дошел, даже чату GPT лучше рассказать, чем вообще это все запереть в себе. Да, но попутчик — это еще и живой человек, то есть все равно это психика, это кто-то, кто послушает, даже какую-то эмоцию может поддерживающую дать в ответ. В любом случае, это, знаете, языком психологии некий такой контейнер. А если мы чем-то переполнены, о чем-то очень сильно переживаем, контейнер нужен всегда. Поэтому вот этот случайный попутчик, он, конечно, разговор с ним, он будет иметь такой терапевтический эффект. Возможно, где-то уйдет напряжение, да, что-то будет проговорено, какая-то неожиданная будет точка зрения в ответ, может быть, шутка или еще что-то, или кто-то поделится похожей историей, человек уже не будет чувствовать себя одиноким. Поэтому даже если это не замена, то это все равно определенная помощь.
1: Я подумал, наверное, нужно сделать, извини, Артур, оговорку, что не всякий контейнер может дать хороший совет психологически.
3: Я просто подумал, что в психологии это называется контейнер, а в некоторых регионах России это называется тормозок.
1: Тормозок? Тот, кто не сразу дает
2: рекомендации. Я не знаю, что это такое.
3: Какая-то получилась нишевая шутка. Ладно.
1: Спасибо. Спасибо большое, Оксан, за...
2: Да, спасибо. Счастливо.
3: До свидания.
1: Оксана Козырева, психолог, была у нас на связи. Обсуждаем мы сегодня тему чужих секретов. Тема у нас звучит «Чужой секрет, который я разболтал». Расскажите, как вы случайно выболтали какой-то секрет? Или, может быть, рассказали свой секрет тому самому, в кавычках, случайному попутчику? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Оксана, мы хотим поговорить об этом.

0: сегодня тему «Чужой секрет, который я разболтал». Сообщение от Алексея, нашего слушателя. «Я тут подумал, если с тобой делится секретом, то ты автоматически переходишь в соучастники этого рассказанного действа, пускай и пассивным, но все же надо быть осторожным», пишет Алексей.
1: Это правда.
2: Ну, если тем более содержание этого секрета, оно еще и какое-то уголовное, к примеру.
0: Ну, тогда тем более. В целом, вот, кстати, жалко, что Оксане не задали этот вопрос, да, психологу нашему. Это ведь получается, что тебя что-то угнетает, у тебя какой-то секрет, там, положительный, отрицательный, особенно если это что-то негативное. Ты делишься с другим человеком, и ты как будто на него перекладываешь, ну, если не ответственность, то, по крайней мере, вот этот груз.
1: Но и тому Оксана человеку... же сказала, нужен контейнер 100%.
0: Ну, а контейнеру потом каково? Вот самому контейнеру.
1: Ну, может, выбрать нужный контейнер, вот психолога, например.
2: Надо не эмпатичного человека, которому пофигу на все вообще.
1: Да.
2: Он просто впитывает в себя, такая губка просто.
0: Это ведь тоже вот, ну, бывают такие истории, когда кто-то в компании рассказывает там, что там изменил в своих отношениях. Либо девушка своему молодому человеку, либо наоборот. И рассказывает кому-то из друзей. И вот как этому другу после этого себя вести, что ему делать? Потому что он переживает за пару, и за друга, и за подругу. С другой стороны, ну, как бы это вранье в отношениях. Он хочет как-то раскрыть это, и он не знает, ну, вот в реальности, что делать, как поступать.
1: Ну, Оксана говорила, как чувствуешь? Вот только твои чувства.
2: Антон, как тебе? Ты чувствуешь?
1: Ты бы что сделал?
2: Ты хочешь
0: поговорить? Я как вы? У вас как дела, ребят? Вы нормально?
1: Да.
0: Друзья, расскажите, что вы, как вы себя чувствуете. Обращаемся мы к нашим слушателям. Про чужие секреты, которые вы разболтали, может быть, тоже вам вот рассказали какой-то секрет, который вы не хотели бы слышать. И что потом с этим самым вы делали? Может быть, вы кому-то пересказали, чтобы вам было попроще, потому что вы так чувствовали. Расскажите об этом, звоните 745-6565.
3: На Европе плюс. Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
4: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: обсуждаем сегодня истории. Истории, когда мы разболтали чужие секреты или, наоборот, наши секреты кто-то разболтал. Вот такое сообщение в комментариях под сегодняшней темой в группе Европа плюс ВК тоже можете рассказывать. В 5 лет мы с мальчиком поцеловались. Просто чмок, но в губы. И я рассказала маме. Но попросила маму не рассказывать папе. А она прямо при мне ему рассказала, да еще и не только о самом поцелуе, но и о том, что я просил ему не рассказывать. Видели бы вы мое лицо в тот момент.
1: Ну, в детстве это правда тяжело.
0: Это прям травма. Вообще нельзя так, конечно. Ну, даже если маме не терпелось поделиться с мужем, с папой, девочкой, дочкой, что
1: дочь,
0: конечно, и мужу заклеить рот пластырем, чтобы он потом никому не рассказал.
2: А что потом с доверием стало в целом, потом дочка продолжила?
1: Пошатнулась, мне кажется.
0: Ну да, это вот как, знаете, тоже, я не знаю, сейчас пишут или не пишут там дневники, но вот если родители находят дневник, и мало того, что его читают, а это все-таки, ну это такая вот тайное, личное пространство, а еще потом начинают там какие-то замечания или что-то еще делать.
1: Ужасно. Вот такое сообщение. Тесть вчера сказал, что устроился на вахту и уезжает на месяц под грифом «Юле, не говори пока». Сегодня уже ругается. Зять года. То есть, видимо, зять сам про себя пишет, я так поняла. Проболтался.
0: Рассказал Юле?
1: Да, что ее отец уезжает. И вот, теперь они ругаются.
0: Вопрос к зятю года. А почему вы решили, если тесть попросил пока не говорить вашей жене и его дочке?
2: И с другой стороны, ну он же все равно уедет, что он потом будет отправлять кружочки где-нибудь в приложении. Привет, я здесь, в новом Уренгое, как вы там?
0: Ну он на месяц как бы, он уже потом вернется, понимаешь? Так что с этим тестем еще долго, наверное, жить.
2: Ну, я к тому, что раз уж у вас у самих нет смелости о чем-то сказать, ну, иногда это происходит через посредников, вот так.
0: Ты имеешь в виду, что чё хотел тесть?
2: Ну, конечно, то есть ты уезжаешь, надо же предупредить в любом случае своих родных-то.
0: Нет, ну, я предполагаю, что тесть просто, может быть, хотел сам сказать как-то, не знаю, там, за семейным мужем, не знаю. Телефонный звонок у нас.
2: Константин дозвонился, узнаем, что рассказал он кому-то однажды. Константин, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Хочу рассказать историю интересную. Алло.
0: Да, слышим вас, рассказывайте, Константин.
3: Как я случайно проболтался со своей сестре. Так. Мы договорились с женой, что не говорить никому, что она беременная. И тут она приболела, жена, насморк 3 или 4 недели уже. Я звоню сестре, а она врач. И я ей говорю, что-то вот у жены насморк уже столько времени. А она спрашивает, говорит, а случайно она не беременная, жена моя? А нельзя мне говорить, я как? Я говорю, ну, чуть-чуть, может быть.
1: Ну, если
2: только самую малую. Ну, справедливости ради, на небольшом сроке, ну, вот еще немножко беременна, там всего там 12 недель.
0: Секунду, у меня вопрос, почему первое, что спросила ваша сестра, доктор, что-то насморк долго держится, а она не беременна ли случайно? То есть это что, у беременных такое может быть?
2: Я же говорю, они как-то знают эти девушки. Да, они прям секут, понимают.
3: Видимо, да. Видимо, это, может быть, она, между прочим, ее видела как-то, и уже подозрение было. А может быть, это нормально, то, что когда... Я же говорю, что она уже и пьет, и лекарства, и капает, и все, и проходит. Видимо, это симптом такой. Ну, это врачей надо спросить, наверное.
2: Как симптоматика? Насморк — симптом беременности. Все-таки,
0: да. Один из. Да, ну, вообще, это очень сложная ситуация, Константин, потому что, если бы дошло дело до каких-то там, не знаю, серьезных препаратов, ведь не все лекарства можно беременным, да, и это нужно уточнять, поэтому... А как вы можете ответить, если вас попросили правду не говорить, а тут правду нельзя не сказать? Сложно.
2: Можно правду написать.
0: Да, чуть-чуть, это да. Спасибо большое за звонок, за историю. Да, у тебя жена-то не беременна? Ну, как бы, разве ж это беременна?
2: A little bit.
0: Да, друзья, расскажите, как вы разболтали чужой секрет, специально или случайно. Можете нам записать голосовое сообщение, закидывайте голосовые в группу Европа Плюс в ВК.

0: Сообщение от нашей слушательницы Елены. Рассказала бабушке, как мы с сестрой ночью под кроватью играли в карты с фонариком. И бабушка потом ругала сестру, а сестра на меня обиделась. Рассказала, потому что хотела обратить на себя внимание.
1: А что в этом такого? Ну, играли.
0: Ну, ночью с фонариком в карты на деньги. Ну,
1: неплохо, по-моему.
0: Да, надо было говорить про нас, дедушка научил.
1: А вот такое сообщение. Я в лет 7-8 случайно проболтался своему другу, что мы с другим другом его базу из снега хотим разломать.
2: Ой-ой-ой.
1: Ну, можно как раз подготовиться к этому пришествию.
2: Либо природа уже все сделала сама по себе. Ну, было потепление, и база разрушилась.
0: Климатические изменения, ты имеешь в виду глобальное потепление?
2: Ну, не настолько, иногда просто в режиме одной недели даже. Построил классную снежную базу в детстве. Ждешь выходных следующих, чтобы там поиграть, а ее нет уже.
1: Обидно. Да.
0: Друзья, расскажите про себя. Истории про чужие секреты, которые вы кому-то другому рассказали. Расскажите, что за секреты и почему вы рассказали, что стало причиной. Звоните 745-6565.
3: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5. Категория 18+.
4: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Обсуждаем сегодня тему «Чужой секрет, который я разболтал». Сообщение вот такое вот от нашего слушателя. Однажды коллега мне рассказал, что у него проблемы с деньгами, и он ищет вторую работу. А я почему-то решил поделиться этим с приятелем, который тоже работал в нашей сфере. И через неделю приятель предложил ему работу. Но вместе с предложением он рассказал, откуда узнал о его ситуации. И коллега мне потом сказал: «Я тебе рассказал, потому что доверял». И мне до сих пор неприятно вспоминать тот разговор.
1: Ну, опять же, из помощи же все было сделано.
2: Угу.
1: Вы же помогли, и материальное состояние наверняка улучшилось у товарища. Тем более, что вы не знаете, как именно, ну, я уже обращаюсь к тому человеку, который обиделся, в каких именно красках человек о вас сказал. Не так, что «Да там Серега вообще бедствует, знаешь, сидит, последние крошки доедает».
0: Просто сказал, что... Если честно, по факту, человек искал вторую работу, человек нашел вторую работу благодаря, ну, скажем так, рекомендации своего друга. Ну да, да.
1: Я тоже считаю, что, мне кажется, обижаться здесь не стоит совсем. И переживать по поводу того, что вы выдали чей-то секрет, тем более, что это даже не секрет, между прочим. Это просто, ну, как...
2: Вот и мне как-то полегчало вот все, что я...
1: Секрет — это какой-то такой глобальная какая-то вещь, не знаю. А это, ну, просто вы поделились своими мыслями. Понятно, что не хочется, чтобы об этом знало большое количество людей. Что вы, там, не знаю, не очень хорошего состояния материальное. Но если...
0: Ну ладно, а с кем не бывает? Ну, я хочу найти вторую работу, потому что, не знаю, там, взял кредит, еще что-то, коплю на отпуск. Что угодно. Что в этом такого, ну, неловкого или постыдного? Мне тоже кажется, что ничего. Либо, может, он... Слушай, я хочу вторую работу найти на OnlyFans. Не знаешь, какую тематику мне лучше подобрать? Что лучше купить в качестве оборудования?
1: Ну, видимо, просто бывает какой-то статус человека, не знаю, в социальных сетях, он всегда показывает, что у него с деньгами все хорошо, добился, да, всего самое всегда. И здесь оказалась такая ситуация, что надо просить о помощи, может быть, вот это смутило, что поддался.
0: Ну, если только, да.
1: На какие-то такие эмоции.
0: Телефонный звонок у нас.
1: Да, Сергей дозвонился, и его история о том, как он выдал чужой секрет. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, всем привет. Вот. Хотел бы поделиться своей историей. На тот момент мы еще с девушкой как бы жили вместе, ну, там, не так долго. И что-то мы решили спонтанно так пожениться, вот. Но было одно условие, чтобы я ее родственникам ни слова не говорил, что мы женаты. Я такой, ну, типа, ну, ладно, хорошо. Я как бы всем родственникам сказал, что мы поженились. Вот. Расписались, отметили вдвоем. И прошло полгода. Вот. Я как-то уже смирился, что у меня жена есть. Вот. И сидим с родителями вместе за столом. Я что-то случайно сказал, что мы женаты. Я не помню, как конкретно фраза звучала. Вот. Но в итоге все узнали. Они родители, родственники. И в итоге она очень сильно получила, по моей вине, так скажем. Ну, я говорю, рано или поздно, все бы это, говорю, прояснилось, как бы, вопрос времени просто.
1: А вы прям предварительно перед походом в гости снимали обручальные кольца там, да?
3: Не-не-не, мы всегда ходили в обручальных кольцах. Просто это как бы было не так... Ну, у них как бы до этого кольца были немало. Там, то есть, сложно заметить, что просто новое появилось.
0: Сергей, а почему такой секрет? У нее, ее семья была против вашего брака, да?
3: Нет, они не были против, просто она как бы не хотела придавать этому особое такое значение, так как мы были знакомы не так много, то есть, получается, мы 2 месяца всего были в отношениях, после чего решили пожениться.
0: Слушайте,
3: ну, мы уже 3 года вместе.
0: Как бы. Сергей, неловкая ситуация, она получила там от своей родни, а потом вот спустя там неделю, месяц, как, что в итоге все стало?
3: Ну, я теперь самый любимый родственник, получается.
0: Вот, видите, а раньше была самая она любимая родственница.
3: Да, потому что это мы не хотели говорить.
0: Ну, видимо, да.
1: Сергей, спасибо. Ты только не говори про свадьбу, а то они тебя начнут любить, а не меня.
0: Ты такой классный, они тебя полюбят больше. Да, спасибо Сергею за историю. Друзья, можете рассказать свою, как вы разболтали чужой секрет. Можете написать в комментариях под сегодняшней темой в нашей группе ВК.

0: «Чужой секрет», который я разболтал, наша сегодняшняя тема. Друзья, у нас еще есть голосование. Если вы еще свой голос не оставили, можно это сделать. Ну, а мы, как обычно, в конце эфира, через несколько минут подведем его итоги.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства с Tenet T4L. Больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
0: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
7: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: И прямо сейчас здесь на Европе Плюс, а вот они, итоги нашего опроса. Мы спрашивали, можете ли вы, ну, гипотетически, выдать чей-то секрет. Слушатели, оказывается, выдают секреты иногда, да, но при условии, что дальше он никуда не пойдет. Таковых набралось 21% проголосовавших. Случайным образом секретов дают 28%. Никогда никому не рассказывают чужие секреты.
1: Ну, бывает
0: 33%,
1: такие.
0: Потому что им чужие секреты никто не доверял. Наверное. Может быть, поэтому. Мое предположение. Исключительно. И из соображений помощи 17% слушателей тоже делились секретами. Mm-hmm. Ну да, потому что опять непонятная дилемма. Что делать? Рассказать? Не рассказать?
1: Ну надо поделиться, да. Оксана сказала.
0: В любом случае, друзья, если вы секреты выдавали, нас таких все много, окей, ребят.
2: Да. Вам найдется оправдание, короче говоря. Психологи оправдание найдут. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Друзья, завтра в бригаде У. Не пропустите, в гостях будет Звонкий. Андрей Звонкий, один из гостей живого завтрака, который будет в следующую пятницу. И вот постепенно, ребята, артисты, музыканты приходят в гости в бригаду У, в том числе и завтра. Так что не пропустите, слушайте. Ну и до завтрашнего вечера. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Animal на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 21.19. Привет всем, кто доводит до финала эту среду. Надеюсь, что она прошла отлично. Ну и я уверен, что 25 сентября, но это будет пятница, будет еще круче. А все потому, что бригада У устраивает живой завтрак. Главное событие этой осени. Вход свободный. Ну и, конечно же, классные артисты тоже будут. Баиндия, Лирик, Звонки, Тима Белорусских, Айова, Богдан Медведи. Все они на одной сцене на протяжении 3 часов. Игры, подарки... Сейф с деньгами, круассаны, кофе, все это для тебя. Ну а завтра, кстати говоря, придет Звонкий в гости к бригаде У. Вот потихонечку они собираются, появляются, рассказывают. Ну и 25 числа будем этот момент вместе смаковать. В ближайшее время смакуем Cartoon, Кристиан Ярви, Китти Флорентайн и On the Break of Dawn. Скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в плену солнечно. Температура плюс 15 градусов. Ветер западный. 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер юго-западный. 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8 926 731 22 22.
4: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
5: Для вас выгодное предложение.
4: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
6: Привет, я Антон Камолов.
7: Я Лена Обитаева.
6: Мы тебя слушаем.
8: Радиоактивное шоу на Европе Плюс.
9: По будням с 8 до 10 вечера.
10: Обсуждаем самые удивительные истории.
11: Говорим на самые актуальные темы.
9: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
12: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: составчик, конечно же. Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Шайн прямо сейчас на Европе Плюс. Ужель в этом году, конечно, просто выдает пушки-бомбы. Дэвид Гетта тут же подхватывает эту тему. И, конечно же, я думаю, это будет главный хит осени 26-го года. У Ужеля уже есть главный гимн 26-го года летнего периода, и теперь есть осеннего. Голосуй за этот трек на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Хочется, чтобы он был лидером нашего хит-парада.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Итак, ближайшие 30. Ни одного лишнего слова и только лучшая мировая поп-музыка. Как Up и Got You. Майли Сайрус и суперхит End of the World. Let's pretend it's not the end of the world. И один из лучших припевов нашего эфира на данный момент и вообще все лето – это «Медуза» – «Don't Wanna Go Home». Бомбическая история, и все это впереди в ближайшие 30 на Европе+.
2: Лирика Йова, Богдан Медведев.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
2: Да не, вроде нормально сказала.

0: Радио. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Пароль
5: ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: приближаемся к завершению экватора рабочей недели вместе с хитом «Count on me» от музыканта Богдана Медведя. Кстати, услышим его 25 сентября на живом завтраке, а пока набираемся сил на день завтрашний. Делать это будем в компании самых топовых треков, и я, Саша Гринченко, с удовольствием проведу ближайшие часы вместе с тобой. Тем более, уже скоро здесь появятся Биби Рекс и Дэвид Гетта, Сиа и Кайли Миноук, но сперва услышим «Temper City» с темой «Self-Aware». В общем, компания ожидается мощная, тебе желаю отличного настроения, летим вперед!
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это 4 миллиона друзей.
5: Привет, мы бригада У.
6: Вступай в группу Европа Плюс.
5: Подключись.
7: Это Антон Камолов.
8: И Лена Обитаева.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
3: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
11: T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes axes.

еще чуть раньше классный дуэт Элок и Халид с треком «Dive Into Me». Да, еще больше крутых артистов впереди, так что делай громче.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в столице 11 вечера.

0: На радиостанции номер один Россия легкий стильный хит от проекта Мизмо, именуемый Hello. Я тоже еще раз шлю каждому большущий привет и напоминаю, что уже в пятницу Алекс Мануйлов будет подводить итоги музыкальной недели в чарте Еврохит ТОП-40. Кстати, трек Hello сейчас аж на пятой строчке, значит, есть все шансы попасть в тройку лидеров. Так что забегай, помогай любимчикам на сайте europaplus.ru. Ну а далее помогать оставаться нам в отличном настроении поможет красивая история от певицы Chapel Roan «Good Like Baby» буквально через несколько минут.
1: Еврохит ТОП-40. Алекс Мануйлов.
2: Лучший старт «Cat's Eye» «Animal». Мощный взлет «Баста и моя Мишель», «Если я буду танцевать». Номер один. Шакира и Burna Boy «Die, Die». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину ясно. Температура – плюс 12 градусов. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.
5: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

На Европе Плюс новинка, которую нам подарил музыкальный проект Two Colors с красивым названием «Примадонна». Трек из категории, когда приятно слушается в любое время суток и в любом месте, где бы ты сейчас ни находился, желаю отличного настроения. Если за рулем, то поскорее добраться туда, куда нужно. Ну а если дома, то тем более расслабляйся и выдыхай. Далее в нашей компании еще одна мелодичная история появится. «Take Me There» от музыканта Дати. Так что двигаемся вперед.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Далее вновь большой отрезок музыки, который проведем исключительно в компании крутых артистов. Обязательно послушаем классный дуэт Баста и моя Мишель «Если я буду танцевать».
2: Если я буду танцевать, то только с тобой моя любовь.
1: Чуть раньше классный проект Филатов и Кэра «Sweet Summer Nights». И еще одна кочевая история появится чуть раньше. Ever since you left me от French Montana и Макса Би. Все это уже скоро на Европе Плюс, так что будь ближе.
3: Баиндия звонки Богдан Медведев.
4: Баиндия звонки Тима Белорусских.
3: Тима Богдан, Баиндия звонки.
4: Хвост свободный. Давай перепишем.
5: Да не, вроде нормально сказала.
6: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
0: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европа Плюс.
6: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
5: Вход.
4: Можно я скажу?
5: Не-а.
4: Вход свободный.
6: Подробности на europaplus.ru.

0: Радіохіт.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверим часы, в столице 12 ровно.
3: Больше хитов, больше музыки. Get ready to shake your asses.
4: I went deaf on the bitch.

На Европе Плюс крутая коллаборация двух замечательных артистов. Это Баста и Майя Мишель с треком «Если я буду танцевать». Вот лично меня застать танцующим практически невозможно, но из любого правила всегда есть исключение. 25 сентября на живом завтраке станцуем обязательно вместе под классные хиты с 7 до 10 утра в ВК-стадиум. Подробности можешь узнать на сайте europaplus.ru. Ну а пока же еще раз приветствую всех и каждого. Далее в динамиках появится Джейд с электронной работой «Черч».

Чувствуешь? Так и веет морем и солнцем от этого хита на Европе Плюс. Сидер Лэнд с темой «Ту-ту-туру», которые ну никак не дают нам забыть летние дни. Кстати, я надеюсь, что с тобой этим летом море случилось. Ну, а может быть, все еще только впереди. В любом случае, думаем о приятном, посылаем мысли в космос, и все обязательно будет. Да, продолжаю поддерживать настрой любимой музыкой. Уже скоро в динамиках лови музыканта Тедди Свимса с его мега-хитом «Мистер Know It All». Летим дальше.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В ближайшие полчаса ожидается крутая подборка танцевальных хитов. Подвигаемся под Богдана Медведя. Count on me. You can count on me. Тони Вон. Невероятно стильная история от лирика, аутентичная. И не забуду поставить дуэт Медузы и Генри Камомиль «Don't Wanna Go Home». Все это еще больше через пару минут.
2: В выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки. Больше крутых выходных. Крутой уикенд.
4: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
0: Европаплюс.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: Европе Плюс. Классная, воодушевляющая песня Богдана Медведя «Count on me». Положись на меня, и все будет хорошо. Именно об этом рассказывает нам музыкант в своем хите. Да, всегда приятно, когда рядом есть тот, кто подставит свое плечо. Надеюсь, этот человечек сейчас рядом с тобой. Я, Саша Гринченко, тоже всегда готов помочь в плане музыкальном. Дальше ожидается еще больше хитов и еще больше музыки. Услышим группу Cat's Eyes с треком Animal. И до этого обязательно послушаем проект Temper City Self EVM. Оставайся рядом и классного настроения.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину ясно. Температура – плюс 11 градусов. Ветер южный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно – плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер юго-западный – 6 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Мобильное приложение Европа Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений. 12+.

На радиостанции номер один в России позитивная история Animal от группы Cat's Eye. Классный трек, который всегда поднимает настроение. А вот каждое буднее утро с 7 до 10 нам поднимает настроение и помогают проснуться Вэл и Вики в шоу «Бригада У». Кстати, уже сегодня утром в гости к ребятам придет крутой артист. Это будет Звонкий. Уверен, что будет очень круто, очень интересно. Так что не проспи. Ну а далее на Европе Плюс раскачают Sony Fodera и Poppy Bascom с электронной вещицей «Think About Us», но сперва...

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Далее продолжим музыкалить в компании крутых артистов. Появится Another и 54 Ultra с треком Talk to You. Чуть раньше свежий проект Нептуника What If. И уже хорошо знакомые нам ребята, это Али Фарбен и Рене Миллер с темой Body Talk. Тебе еще раз классного настроения, летим вперед.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хвот свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

ритмично. Ну а если ты хочешь, чтобы любимые артисты и хиты были с тобой рядом всегда, скачивай наше приложение Radio Hub. Слушай когда угодно и где угодно. Топ 40, пати, лайт, урбан, рок, кей-поп, и все это в твоем кармане. Далее в нашу компанию ворвутся Варайнер и Ларин с трегом Let Me Forget You. Также услышим классную работу Бамбалео, и буквально через 3 минуты появится Риалто. No one leave this discotheque alive. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Прямо сейчас на Европе Плюс услышали Варайнер и Лорен с новинкой Let Me Forget You. Настолько свежий трек, что еще не успел попасть в чарт Еврохит ТОП-40. Но пятница уже не за горами, и, соответственно, подведение музыкальных итогов недели тоже. Так что успевай залетать на сайт europaplus.ru и поддерживать. Возможно, уже через пару дней этот трек окажется в числе лучших. Что касается ближайших планов, отличная музыкальная работа ожидает уже скоро. Это проект Dati с темой Take Me There. Тебе желаю самого приятного настроения.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Далее продолжим бежать по музыкальным дорожкам. И что же у нас впереди? Впереди команда Сидерленд. Ту-ту-туру. Чуть раньше классный хит от Басты и Майя Мишель «Если я буду танцевать».
2: Если я буду танцевать, то только с тобой моя любовь.
1: И еще один дэнс-хит заглянет. Это «Медуза» и Генри Камомиль «Don't wanna go home». Далее еще больше хитов, еще больше музыки. Всем классного настроения.